0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Наши треки.
2: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты, где это место в тиши?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.
2: Сердце на куски.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября, сообщает Белта. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в Министерстве по налогам и сборам. До 16 ноября текущего года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. Если извещение не пришло, зайдите в личный кабинет плательщика и сформируйте его самостоятельно или обратитесь в налоговую, добавили в Министерстве по налогам и сборам. На автовокзале и железнодорожном вокзале Брест-Центральный стартовал мониторинг въездного и внутреннего туризма. Туристический информационный центр города Бреста совместно со студентами Брестского госуниверситета имени Пушкина общались с прибывающими гостями, уточняли географию их поездок, предпочтения и впечатления от Бреста. Собранная информация поможет лучше составить портрет современного путешественника, развивать новые туристические маршруты и делать пребывание гостей в городе над Бугом еще более комфортным.
0: Новости.
1: Завтра прямую телефонную линию проведет председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Брещане смогут задать главе города любые волнующие вопросы, обсудить пути их решения, предложить свое видение дальнейшего развития города путем реализации инициатив любого уровня. Можно звонить с 9 до 12 часов по телефону 30 19 19. В Бресте сегодня с 7.30 до 9.30 состоится крестный ход в честь преподобно-мученика Афанасия. Он пройдет по маршруту проспект Машерова на участке от здания номер 84 по улице Карла Маркса, бульвар Шевченко, улица Махновича, Мытная, Екельчика, Ковельская, Свято-Афанасьевская, Свято-Афанасьевский мужской монастырь по одной стороне движения. На время крестного хода движение транспорта по маршруту будет временно ограничено. Возможны задержки общественного транспорта. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Знай наших.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: 7.08 в стране, друзья мои, и это самое точное время для того, чтобы осознать один единственный приятный факт. Сегодня пятница. Ха, и этим все сказано. А что же еще можно добавить, когда факты налицо? Ну, во-первых, вот такой вот туман за окном, который может провоцировать на абсолютно разного рода вещи, но как минимум на вашу внимательность и усмотрительность по отношению к себе и человеку, который вместе с вами находится в салоне вашего авто. Так что, если вы с самого утра уже выехали на дорогу нашего города Бреста и Брестской области, то будьте, не просто будьте предельны, а оставайтесь предельно внимательны, поскольку ситуация может усложниться наличием еще большего тумана. Нет, нам больше не надо. Оставьте так, как есть. Давайте забирайте свое и отдавайте нам, знаете, вот полноценное утро пятницы с солнышком, с прекрасной погодой, с вот такими вот тучками, которые не предвещают никакой беды. Но, знаете, вот имеем, что имеем.
2: Романенко, 3, 2, 1. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. А мне бы тучкой, тучкой по небу лететь. И желательно, чтобы небо было не туманное. И так далее, и так далее. Друзья, всем самое доброе утро. Но действительно, на улице туман, ровным счетом, как и вчера. Вчера было тоже туманное утро. Сегодня уже туманный разум, друзья мои, потому что окончание недели, все как-то сошлось воедино. Туманное утро, туманный разум. Глаз совершенно не светлое. Голова абсолютно непонятно какая. На 180 градусов повернутая куда-то непонятно.
1: Вот не начинай,
2: к чему? Да потому что, друзья мои, конец рабочей недели. И окончание, да, сегодня пятница. Кто-то радуется, а у кого-то просто нет сил радоваться. Да, знаете ли, это вот, знаешь, как аппетит приходит во время еды, так и силушка богатырская, Романенко, значит, придет к тебе, перейдет на меня во время нашего вещания. 7 часов 10 минут. Мы желаем вам легкого старта в нашей компании, друзья мои. Будем вас тормошить, тормошиться сами. Как это происходит вообще, вы знаете, это всегда очень уникально. Обязательно следите за нашими социальными сетями, потому что мы вам там покажем, как мы умеем тормошиться, друзья мои. Ну и на старте нового дня. Если вдруг слушаете нас, хочется поблагодарить абсолютно каждого из вас, кто вчера пришел отметить наш день рождения, который длился второй день.
1: А вот это да.
2: Это было потрясающе,
1: это
2: дорогие
1: было
2: люди.
1: Это было невероятно, друзья мои. Поэтому, если есть те, кто действительно сейчас находится вместе с нами, а я знаю, что пару десяток человек точно с самого утра. Ого. Тут, они и не ложились, я тебе даже так скажу. Поэтому давайте делитесь эмоциями как-то. Знаешь, это так странно сказать, на свежую голову, на следующий же день, да, делитесь своими эмоциями дня вчерашнего. Ну, в общем, попытайтесь как-то это сделать и оставайтесь вместе с нами, заряжайтесь только самой лучшей и правильной музыкой.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
2: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
3: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино 17 сентября. 18+.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: Друзья мои, ну что, праздник сегодня народный, единый для всех, друзья мои, конечно же, это пятница, мы вас с этим и поздравляем. Пятница для нас необычная, пятница для нас счастливая, потому что вчера после знакомства с вами, наши уважаемые радиослушатели, наши подписчики, и теперь я хочу сказать, что в нашей инстаграмной семье радищиков прибыло людей. Дорогие друзья, всем огромное спасибо, кто подписался на нас за вот этот небольшой период, за короткий срок, когда мы отмечали день рождения, День народного единства вместе. Для нас это очень важно. Каждый вы присутствуете на нашей странице. Тот, кто пришел новенький, для нас сегодня невероятно круто. Мы сегодня утром это обсуждаем, замечаем, заходим на ваши странички. Нам интересно, кто вы. Поэтому, друзья, милости просим, рады каждому из вас.
2: О, это не просто рады. Мы вот это можем все-таки лицезреть своими глазами здесь, благодаря вашей обратной связи. Но мы к ней обязательно вернемся. Почему? А потому что сейчас у нас рубрика «Что не день, то праздник». И мне хотелось бы поговорить вот о чем. Многие ли знают, что у бамбука, друзья мои, есть свой собственный официальный праздник? И отмечается он именно сегодня, 18 сентября, и он был учрежден для того, чтобы подчеркнуть важность...
1: бамбука.
2: Радиобрест, хотел сказать, да. Важность бамбука, да, в глобальном масштабе, и, конечно же, главными целями Всемирного дня бамбука является поощрение научных исследований бамбука, значит, информирование людей о важности бамбука и пропаганда устойчивых методов культивирования бамбука. Слушайте, сколько всего прекрасного бамбука здесь. А вот не хотим. А вот хотим, чтобы обратили внимание на какие-то другие не менее важные. Хотим, чтобы обратили внимание на какие-то другие не менее важные вещи, о которых мы обязательно поговорим.
1: Романенко,
2: бамбуку розьбе.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, да, что ты сегодня похож определенно на бамбука. Знаешь, такого красивого, рослого бамбука.
2: Бамбучо.
1: Да, да. Бамбучо, мяучо. Вот, вы знаете, и мяучо не просто так и сказала. Друзья мои, сегодня день рыжего кота. Поэтому знаете, что сегодня, в пятницу, 18 сентября, если вы обладатель невероятно классного рыжего мурлыки, вам 100% повезет. Сейчас слушай, рыжие коты – это же тренды, правда? Они появляются везде. Они играют на гитарах, они заваривают кофе, они работают бариста, они просыпаются и засыпают вместе с белыми котами. Что происходит, не понимаю я, когда смотрю социальные сети. Друзья. Да, но тем не менее, день рыжего кота. Благодаря искусственному интеллекту мы поняли, какие они могут быть и как они могут выместить людей, эти рыжие коты, дорогие
2: Турция,
1: люди.
2: Это уже происходит на протяжении второго десятка лет, между прочим.
1: В общем, слушайте, оказывается, ученые уверяют, что рыжий окрас с характером напрямую не связан котов, но владельцы таких рыжих котов обычно с этим не согласны. В общем, мне кажется, что отличный день, чтобы потискать своего рыжего любимца или просто полюбоваться чужим, например. Заходите в социальные сети, там совершенно ничейный и ишный рыжий кот. И улыбайтесь с самого утра.
3: Коллега, просыпайтесь.
4: Отстань, дай поспать.
3: Ах так.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западно-южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
0: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
6: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
7: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
6: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Амы Романенко есть самые настоящие. И насколько мы настоящие по отношению к людям, и насколько мы настоящие и в центре Бреста, на улице Советской, здесь в прямом эфире любимой радиостанции, вчера люди так или иначе могли это наблюдать. Романенко сегодня эфир посвящен именно этой оде. Но я все помню, у нас рубрика «Что не день, то праздник», и посвящена она тоже нашим радиослушателям. Друзья мои, слушайте внимательно сегодня наш список, потому как, возможно, сегодня вы в топ-3 самых попали здесь в утреннем шоу.
1: А возможно и попали, друзья мои, поскольку мы хотим поговорить о знаках зодиака, которые ответственно относятся ко всему, не только к работе. И в этот список попадаете вы, представители Дев. В общем-то, представители этого знака обладают удивительными способностями к аналитике. Их дотошность и внимание к деталям не позволяет допускать ошибку в разных делах. В этот же список попадаете вы, дорогие скорпионы, которые имеют выдающуюся интуицию и огромную страсть к нахождению новых решений и подходов. Вот вы без какого-либо затруднения решаете любую кризисную ситуацию, и так тому и быть. Ну и козерожки также оказались среди самых ответственных знаков зодиака. Трудолюбивы, понятное дело, целеустремленные, это хорошо. Никогда не сойдут со второго и с третьего пути, держат свою дистанцию и знают, как достичь успеха. Да?
0: Да, друзья мои, успех сегодня достигаем вместе. Вы знаете, хочется действительно, чтобы успех был оправдан. Всю неделю работали, шли к пятнице, радуемся есть. Но, знаете, есть такое разочарование, да? Когда ты радуешься с понедельника, радуешься ему, радуешься вторник и среду, и все перекладываешь на пятницу. Тогда, знаешь, я подумала, что пятница уже не такая радостная, правда?
1: Есть,
0: и не такая,
1: конечно,
0: яркая. Поэтому, друзья мои, распределяйте правильно свое время с самого утра. А начинайте утро в компании самого доброго утра. Утро, Юля Майская и Влад Романенко здесь для того, чтобы, друзья мои, вас подзарядить, и несмотря на эту погоду, и, конечно же, чтобы каждый из нас сегодня выбирал правильную дорогу. Какую? Дорогу музыки!

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что, друзья мои, гороскоп на пятницу, 18 сентября, показывает сегодня календарь, и мы с вами стартуем. Овны, речь пойдет сегодня про вас, про первых.
2: Итак, вас, Овны, сегодня может заинтересовать очень выгодное деловое предложение, однако звезды советуют быть осторожными, не все, что блестит золото.
1: Тельцы, благоприятный день для решения вопросов, связанных с деньгами и финансами. Ваше упорство и практичность сегодня помогут найти выгодное решение.
2: А вот близнецы сегодня могут оказаться слишком нервозными. Найдите способ успокоиться хотя бы на короткий прогулку.
1: Раки, а вот у вас день. Эта пятница подходит для работы над собой и своими чувствами. Возможно, глубокие размышления и интуитивные прозрения. Да, я вижу тебя, с самого утра.
2: Я
1: проснулся.
2: Просыпайтесь вы, друзья. Ну, кстати, звезды львам все-таки советуют вспомнить о друзьях. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли об их существовании.
1: Девы, сосредоточьтесь на завершении текущей задачи, наведение порядка. Отличное время для анализа и системы автоматизации информации. Девы, как-то у вас все скучно и сложно, если честно.
2: Весы. Чем меньше вы сегодня будете встречаться с начальником, тем лучше. Держитесь от него подальше.
1: Так, далее у нас скорпиончики. У вас хорошее время для принятия важных решений и решения сложных вопросов. Доверяйте сегодня, в эту пятницу, скорпионы своему внутреннему голосу.
2: А вот стрельцам может захотеться замедлить события и передохнуть. Позвольте себе это.
1: Козероги. День потребует, знаете чего? Пятница равно дисциплина в вашем случае и сосредоточенность. Хорошее время для завершения важных дел. Ну а в личной жизни, козероги, возможны сегодня серьезные разговоры.
2: Водолеечки, сегодня в пятницу стоит либо принять гостей, либо пойти в гости самому. Общение очень важно.
1: Рыбки, звезды сегодня, знаете, что вам советуют? Приятности советуют. Говорят, займитесь творчеством рыбы или духовными практиками. В общем-то, и день пройдет на отлично. Друзья мои, мне кажется, что вот это вот совет относительно займитесь духовной практикой, развитием сегодня. Зачем работать? А зачем?
2: Ловить этот дзин вместе с нами.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55. Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэш.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Haier объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест. Наши песни.

0: Friendship. Народная перекличка.
1: Вот так вот мы вчера глядели у вочи, да, вот, нашим,
2: конечно,
1: радиослушателям. И абсолютно всем без исключения, кто вчера составил нам компанию. Хотим поблагодарить абсолютно каждого от души, дорогие люди. И тех, кто шел и проходил мимо. Мы тоже вас запоминали. Мы тоже, знаете ли, радовались тому, что вы идете, обращаете на нас внимание. И когда, ты знаешь, вот просто люди идут, смотрят. И когда я встречалась с людьми глазами, я просто махала рукой и говорила: привет, привет, здравствуйте, добрый вечер. Вечер. И я видела, что люди реагируют, а они, да, дальше шли по своим делам. Так. Но тем не менее, поэтому мы благодарны абсолютно каждому, мимо проходящему человеку, людям, останавливающимся возле нас, и людям, которые действительно вчера провели с нами вечер от начала до конца. Люди, спасибо. Если вы, дорогой радиослушатель, только что залетели в наш эфир, вообще подумали, а что это за радиостанция? А что это за голоса? Я раньше не слышал. Вы, наверное, гость не в этом мире, а гость в Бресте.
2: Но так или иначе, друзья мои, спасибо вам за это, что вы переключились даже случайно или случайно специально. Но я могу подчеркнуть следующее. Вот вчерашнее наше действительно шоу open air общение, то есть это все-таки подводит под какую-то черту любопытство. Люди проходили, действительно им было любопытно, интересно. Многие, кто нас знает лично, принимал участие в нашем интерактиве. И что мы хотим сказать? У вас же остались те самые ощущения в виде видосиков в ваших мобильных телефонах, ваших смартфонах, которые вы, ну, может быть, по каким-то причинам до сих пор не выложили у себя на странице. Так вот что, друзья, есть-то у нас для вас подарочек. А какой?
1: Да, друзья, мы вчера заявляли о том, что заходите в наши социальные сети. Обязательно подружитесь с нами, подпишитесь на наши социальные сети. Мы наблюдаем тоже за вами, смотрим ваши профили. И, конечно же, тот, кто вчера снимал на свои гаджеты все происходящее, невероятно классное и сердечное, обязательно сегодня выкладывайте в социальные сети. Мы-то уже посмотрели ваши истории, друзья. Мы забрали себе их на страницу даже. Всем огромное спасибо за то, что уделяете внимание радиостанции «Радио Брест» в социальных сетях. Для нас это правда невероятная поддержка, и для нас это важно. Сегодня, друзья, мы определим, знаете ли, того обладателя, кто станет пользоваться нашими брендированными... Сейчас, еще раз, подожди. Брендированными беспроводными наушниками, которых у нас нет с Романом, потому что они достанутся вам, дорогие радиослушатели. Выкладывайте свои истории. Если снимали, а еще не выложили, мы по-прежнему их ждем. Как проходил праздник, знаете ли, по вашему мнению, исходя из ваших глаз и зрительного контакта на нас, мы будем все пересматривать и определим победителя, кто станет обладателем сегодня беспроводных наушников.
2: Но, друзья, у нас все-таки, знаете, есть к вам небольшое условие. История должна вызвать вот этот вот эффект вау. Слушай, супер, ну класс.
1: Это у Романенко. Да. У меня, например, эта история, а это будет одна и та же история, должна вызвать что-то в сердце, чтобы ёкнуло, чтобы там у меня что-то... Оно у меня там очень часто. Но вот на вашу историю хочется вот такой реакции. У Романенко: вау, супер, у майской сердце защемило. В ледол подайте. Обязательно придут наши коллеги. Мы коллегиально вместе все посмотрим, решим и определим сегодня победителя, которому достанутся беспроводные наушники от «Радио Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. 24 сентября в Бресте пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан, в рамках которого любой желающий сможет бесплатно получить квалифицированные консультации юристов по вопросам защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов. Так, помощь горожанам окажет главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Белпрофмаш Иван Цыпко. При необходимости к решению вопросов привлекут прокуроров. Профсоюзный правовой прием развернется на двух городских площадках. С 9 до 11 часов консультации пройдут на фабрике «Брестские ковры» открытого акционерного общества «Витебские ковры». А с 12 до 14 часов прием продолжится в здании Брестского областного объединения профсоюзов. Организаторы обращают внимание, что для удобства жителей уже открыта предварительная запись, которая осуществляется по телефону 350471 по будням с 8:30 до 16:30. Завтра с 8 до 16 часов в Жабинке пройдет 48-я Брестская областная выставка охотничьих собак. Мероприятие состоится на стадионе сахарного завода, улица Климука, 5. Выставка является племенным мероприятием. Здесь оценивают качество поголовья охотничьих собак, отбирают племенных производителей, пропагандируют охотничье собаководство и поощряют владельцев лучших собак.
0: Новости.
1: 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе, приветливое утро, друзья мои. Всем огромный родинный привет. 8:06. Мы здесь для того, чтобы вам напомнить. Ну что, немного подустали? А давайте все вместе начнем отдыхать сегодня, в пятницу, друзья мои. Вчера был невероятно крутой день. День народного единства. И вчера мы, команда «Радио Брест», доказали на деле, что так или иначе, действительно, музыка вне времени, вне абсолютно каких-то споров. А музыка – это любовь. И музыка все-таки объединяет людей, ровным счетом, как и наша радиостанция. Еще раз хочется сказать всем огромное спасибо, кто вчера пришел вместе с нами разделить наш день, наш праздник. Конечно, хочется сказать огромное спасибо нашим коллегам, которые были рядом с нами. Мы были с тобой, Романенко, в эпицентре. Но без поддержки нашей команды, абсолютно все без исключения, было и начальство, были представители, значит, той самой профессии, которые знают деньгам счет, которые знают, что такое 0,25% и так далее, и так далее. Были те люди, которые знают, что такое трудовая книжка и как с ней обращаться, и вообще весь трудовой кодекс Республики Беларусь. Хочется сказать всем, всем без исключения, кто вчера пришел поддержать, огромное большое спасибо.
2: Ты знаешь, что не просто большое спасибо, еще хотелось бы сделать такой вот некой алаверды в сторону нашей команды. Я сейчас не буду перечислять по имен. Нет, я все-таки перечислю, давай тех людей, которые должны были выйти вместе с нами на некий такой, знаешь, в поклон, называйте как хотите. Это действительно, это Алексей Лихович, это Мария Кочеловская, это, собственно, мы, да, Юля Майская, Влад Романенко и Ольга Фалеева. Вот, знаете, вот красивый аккорд тем, когда можно было просто наблюдать этих людей рядом с нами. И нам от этого тепло, нам от этого хорошо, и я надеюсь, что вы это смогли прочувствовать, даже невзирая на то, что вот мы вдвоем такие, значит, два апельсинчика остались, все такие, знаешь, завершили это все красивым аккордом и разошлись по домам.
1: А на самом деле, все, что вчера происходило, друзья мои, Радио Брест вышло на улицы любимого города, это работа команды. Если бы не было команды, 100%. Не было бы такого результата. Поэтому всем-всем, дорогие коллеги, мы вас любим, ценим, правда, и без вас этого бы не состоялось. Чего мы потом, конечно, узнаем. Может, это нам было хорошо, а со стороны было не очень. Влад, нам все потом... Нам все потом скажут, безусловно. И со стороны оно виднее, и дадут рекомендации, и мы обязательно прислушаемся. Но мы на сегодняшний день видим, конечно же, реакцию людей. И для нас это тоже важно, и для нас это тоже значимо. Видим посредством социальных сетей, да, вот там, в виде историй, которые забираем себе на страницу. Друзья, каждому из вас мы напомним, что сегодня мы ищем победителя, обладателя наушников беспроводных, брендированных, друзья мои. Идешь так по улице и слушаешь наушники от Радио Брест. Идешь и смотрите, у меня Радио Брест написано. Смотрите, все, друзья мои. В общем, сегодня ищем. Обязательно выкладывайте свои истории. Все посмотрим и определим сегодня победителя сердцем.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
3: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
4: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино с 17 сентября. 18+.
5: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
6: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
7: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
9: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 737» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
10: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «ИЯ-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотрите. .by/я-бренд-бай и в Instagram touchlife.
11: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
12: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
13: Слухай наших.

0: Всем привет, друзья! Ну что, рубрика у нас, да, какая? Люди о людях, Романенко. Ну что мы же сегодня безустанно говорим о людях, которые были с нами вчера на нашем мероприятии. Мы получили колоссальное удовольствие от встречи с вами. Я очень надеюсь, друзья мои, что вы тоже, так или иначе, сегодня испытываете невероятную радость. Делитесь в социальных сетях, мы даже замечаем такие истории, как подруженьки, а я вот тут, на Советской было по одному поводу, а тут смотрю, Радио Брест отмечает день рождения. Это было очень приятно. Друзья, мы еще раз напомним о том, что совсем скоро у нас появится история в нашем Инстаграме. Обязательно следите. Мы среди вас, тех людей, кто выкладывает истории вчерашнего праздника, будем искать победителя. И сегодня кто-то из вас, друзья мои, получит беспроводные наушники от Радио Брест. Определим целой командой. Выбрать, правда, будет непросто, но лично у меня должно отозваться сердце. У тебя, Романенко?
1: У меня отзывается все внутри. Меня же даже трясет, я тебе честно признаюсь, Майская. Да, от не просто ответственности, а от трепета вот именно вручить подарок из рук руки, передать нашим радиослушателям, которые действительно, между прочим, стали частью большого опен-эйра вчера. Ну а сегодня, знаете, пожинаем приятные плоды в виде подарочка.
0: Это правда. Ну вот смотри, если я говорю, что у меня это должно вызвать что-то вот в сердце ёкнуть, когда я увижу эту историю, а у
1: вот
0: тебя?
1: Фраза именно «Ого! Ничего себе!»
0: То есть у тебя вот должны быть такие эмоции, да? Так что, друзья, в общем, давайте, что наснимали, обязательно отмечайте Радио Брест, выкладывайте в социальные сети, мы будем забирать к себе эту страницу, и, возможно, сегодня именно вы станете победителем и обладателем беспроводных наушников. Ну а пока мы, друзья, вот на чем еще акцентируем внимание. Мы обязательно в следующем часе, в первой половине, разыграем билеты. Цирк, цирк, цирк. Туру-туру. Да? А сейчас прямо в рубрике «Люди о людях» расскажем вот о чем. Друзья мои, концерты в Египте 2026-2027 становятся все более заметной частью отдыха на Красном море. То есть теперь люди ездят, оказывается, туда не только отдыхать, а еще смотреть на выступления мировых звезд. Да, в общем-то, российские, даже международные артисты выступают на курортах, площадках Шарм-эль-Шейха и Хургады, а некоторые отели включают посещение концертов в стоимость проживания, на самом деле, поэтому вот иногда не удивляйтесь, когда стоимость может быть заоблачной. Вот, например, в этом сезоне есть и особенно крупное событие в Египте, это концерт Шакиры у пирамид Гизы. Ты представляешь, 28 ноября 26 года состоится концерт Шакиры в Египте. Это же круто!
1: Интересненько. Слушайте, а вот рядом с Шакирой можно найти не менее талантливую исполнительницу, такую как Леди Гага, которая между... Вот новость, кстати, почему-то прошла мимо меня. Стала
0: не
1: мама.
0: Мимо меня, она стала мамой.
1: Она стала мамой, друзья мои. Невероятное событие для нее. И, кстати говоря, появились подробности пола ребенка. Вот действительно, многие, которые все вот крутят, вертят и снимают эти папарацци,

0: Звонил Леди Гаги, вот, он мне сказал.
1: Какие у тебя связи, Романенко?
0: Ой, обзавидуюсь.
2: Люди о людях. Барбара Стрейсанд.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
6: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Романенко, вот ты знаешь, вот я вижу, что ты спишь. Вот
1: я
0: есть
1: сплю,
0: понятие...
1: Простите,
0: смотри,
1: но простите,
0: вот есть
1: простите.
0: Понятие «сонная муха», так говорят в народе, когда люди сонные. А ты не сонная муха, а ты просто сонный Романенко. Именно поэтому, Романенко, я сейчас тебе... Знаешь что?
1: Я справляюсь, если что.
0: Я тебе устрою сейчас взбучку.
1: Да, да, вот устрой. А вот давай-ка мы сейчас поймем,
0: вот
1: ради
0: смотри,
1: чего мы сейчас...
0: Вот смотри, вот смотри.
1: Ага, давай.
2: Народная перекличка.
1: Не угадал?
0: Ой, Романенко.
1: Я понял,
0: ну,
1: я
0: если
1: понял.
0: Ты понял, Романенко, будь добр, пожалуйста, проэкспериментируй свое понятие прямо в прямом эфире.
1: Хорошо.
0: 8 часов 43 минуты, передо мной сидит этот невероятно красивый человек, начитанный, интеллигентный, воспитанный, но он просто Соня.
3: Коллега, просыпайтесь.
4: Отстань, дай поспать.
3: Ах так.
1: Исправился.
0: Ага, получил. А в следующий раз будешь знать, как спать на рабочем месте, Романенко.
1: Кайф, друзья.
0: Ой, друзья мои, да.
1: Ну, слушайте, на самом-то деле, не просто так весь этот фарс в эфире-то произошел. Почему? Чтобы привлечь ваше внимание в очередной раз и напомнить, что ради кого мы, собственно, здесь собрались. Ради наших прекрасных радиослушателей. И народная перекличка тоже была не лишней, поскольку Владимир Бурак уже с самого утра стучит в наши родийные двери и соцсети с невероятным количеством фотографий. Вот действительно напоминать не стоит, что вчера у нас был open air, у нас вчера было большое количество людей. Вот эти вот милые мордашки можно наблюдать вместе с этим прекрасным человеком в тандеме. Вы знаете, Владимир, вот вы бы неплохо смотрелись третьим вместе с нами в нашей команде.
0: Это правда. Сегодня отмечается день рыжего кота, друзья мои. И на самом деле рыжие коты взрывают социальные сети. Искусственный интеллект оживляет рыжих котов, и я заметила, что рыжие коты вымещают человечество. Это невероятно, потому что рыжие коты работают парикмахерами, стилистами, они мамы, папы, муж, жена и так далее. Люди, что происходит в этом мире? Правильно, радость и счастье, и прогресс технически. Я все понимаю. О, спасибо огромное за количество фото с нашего мероприятия вчера, с нашего праздника. Это было невероятно круто. Ну и, конечно же, своих Дымку и Рыжика он тоже нам прислал. Анастасия здесь, мне кажется, знаешь ли, Романенко с самого утра считала тебя, и, послушав наш эфир на старте нового дня, так и написала: «В голове мои туманы-маны».
1: Ну, слушайте, ну вот, Настя, ну не ошиблись на самом-то деле. Ну ничего, исправляемся. На то мы и мужчины, чтобы, знаете, накосячить, подумать, потом еще раз накосячить, потом нам еще раз об этом скажете вы, наши прекрасные и дорогие дамы, и исправиться в лучшем случае.
0: Друзья мои, давайте будем исправлять ситуацию в лучшем случае вместе. Каким образом? Конечно же, все мы поутру сегодня и ранним утром, когда мы с тобой проснулись и увидели вот этот туман. Ты у себя за окном, я у себя за окном, но мы почувствовали с тобой одно и то же одновременно. Мы почувствовали, что мы все немного ежики в тумане. Это все нормально, друзья мои. Сергей Автокомплекс Брест тоже почувствовал это, и огромное количество людей тоже, я уверена, посещали такие мысли. Друзья мои, ну это что-то интересное происходит. Это новаторская история. Что я имею в виду? Как можно 16 минут ехать до светофора на Варшавке? Люди, что происходит у нас с пробками на дорогах? Вот дети пошли в школу, пришла осень.
1: Так,
0: есть одно правильное решение. Просыпайтесь раньше вместе с командой утреннего шоу «Самое доброе утро». Приезжайте раньше на работу. Будете гордиться собой, не терять времени в пробке. Ну и, конечно же, делать больше полезных дел. It's not me.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: У нас хорошая новость. Магазин «Ами-мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
4: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Ты знаешь, я совсем скоро нагляну с проверочкой к нашему музыкальному редактору Андрею Пятину, он же DJ Firstline, и скажи ему: слушай, да что тобой мотивирует? Что происходит в твоей голове, когда ты загружаешь невероятно крутейшие треки в наш плейлист, которые, да, действительно заряжают и меня лично окрыляют? Пока ты там вот, собственно, затылок себе чесал, у меня два крыла за спиной успели вырасти, Романенко, пока я прослушивала этот трек, понимаешь?
2: Да ты что, да. Почесала? На открытой таране почесала два крыла. Ну, хорошо. Хорошо, даже если это так, то я тебя, знаешь, окрылю, майская, по всем фронтам. Ладно, давай так, вот я начну, а ты ответишь. Ну, по классике жанра.
1: Да, давай.
2: Юль, вот про музыку все говорим, да и будем продолжать. Вот скажи, пожалуйста, а с каким треком или с какой композицией ты сегодня ехала на работу? Помнишь ее?
1: Ты знаешь, нет,
2: не
1: в голове был такой туман. И я даже себя словила на мысли о том, что почему у меня не играет радио. То есть обычно у меня всегда играет радио, а тут я ехала в тишине, был туман, и я поняла, что вчерашний вечер еще не подошел к концу в моем сознании, и поэтому вот, наверное, вот аккумулировавшись на своих мыслях, на каких-то выводах, на, я не знаю, на чем угодно, я ехала сегодня в абсолютной тишине в машине.
2: Вот
1: и в голове были туманы.
2: Я вот никогда в жизни об этом не сказал бы и не поверил, но вот, Майский, вот, пожалуйста, результат налицо. Да, давай.
1: Так, Романенко, скажи, пожалуйста, а если бы ты действительно придумывал какой-то маленький рассказик о своей жизни? Говорят, что люди так или иначе на каком-то определенном этапе жизни начинают, даже если не создавать свою автобиографию, то задумываться: слушай, вот если бы я написал книгу о своей жизни, вот эта вот история, как бы ты ее назвал?
2: Маленький мук? Нет, подойдет. Большой зеленый великан. Слушай, да на самом деле это что-то такое вот милое, может быть, сказочное.
1: Часть первая и часть вторая автобиографических книг твоих, я поняла.
2: Это мой карьерный рост, да, или мой рост над самим собой. Слушай, ну это как что-то такое сказочное, милое, приятное, но, конечно, не лишенное определенной драмы и смысла названия. Ну давай вот оставим так, как я сказал. Маленький мук против большого, значит, зеленого огра. Вот.
1: Ну ладно, принимается.
2: Так, Юля, наверное, следующий вопрос мне все-таки стоит тебе задать.
1: Давай,
2: время еще вроде как бы есть. Послушай, а вот как давно ты ходила на вот ты знаешь, вот меня действительно интересует вопрос,
1: подожди,
2: чисто как
1: ты
2: мужчина.
1: Ты вот сейчас это, стоматологу я ходила. Давай-ка ты не будешь мне такие вопросы задавать. Когда ты был у стоматолога?
2: Нет, как давно ты ходила по строительному магазину, скажи, пожалуйста.
1: Как же я люблю там бывать.
2: Вот.
1: Это невероятное место, где меня расслабляет. Я, знаешь, вот это не вызывает у меня восхищения. Вот этот шопинг женский, вот эти баночки, кремушки и так далее, и так далее. Вообще ничего. А вот когда я захожу в строительный магазин, и там начинается кашпо, растение, кресло, вешалка, потом плитка, потом ламинат, потом краска. Стены перекрасит такая краска. А, напольное покрытие? А, садовая мебель на скидке?
2: Это
1: было... Слушай, я знаю, как я сегодня вечером расслаблюсь. Кто как, а я в строительном магазине 100%.
2: Надеюсь, встретимся.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области в классах профессиональной направленности обучаются 3700 детей. Учреждения образования первого региона в части профориентации сотрудничают с различными ведомствами. Среди них и органы принудительного исполнения. Во взаимодействии созданы специализированные профильные классы. Востребованными остаются военно-патриотические классы, в которых занимается свыше 800 человек. Более 1000 учащихся обучаются в педагогических классах. Также свыше 1000 в инженерных. Функционируют спортивно-педагогические классы и медицинской направленности. В последнее время набирает популярность классы правовой направленности. В Барановичах в микрорайоне Боровки появилось новое современное пространство для активного отдыха «Канатный городок». Он гармонично дополнил парк семейных деревьев и созданную в прошлом году воркаут-площадку. Новый комплекс универсален. Он рассчитан как на детей, так и на взрослых. Конструкции городка разработаны прежде всего для развития координации движений, гибкости и ловкости. А сама площадка обещает стать излюбленным местом для укрепления здоровья жителей микрорайона. Инициатива создания этого объекта принадлежит активиста молодежного партийного движения «Искра» городского отделения белорусской партии «Белая Русь». Полезную для города идею поддержали и помогли воплотить в жизнь старшие коллеги по партии, отдел спорта Барановичского горосполкома, а также физкультурно-спортивный клуб «Виктория». В Ляховичах строят спорткомплекс с бассейном. Местные жители давно просили бассейн. Раньше за плаванием ездили в Барановичи. Теперь объект включен в инвестпрограмму Брестской области. Строительство началось в апреле. Открытие запланировано на 2027 год. Двухэтажное здание пристроят к местной детско-юношеской спортивной школе и соединят переходной галереей. Пропускная способность 99 человек в смену. На первом этаже разместится тренажерный зал на 40 человек с раздевалками и душевыми. На втором детский бассейн до 15 человек и основной 25-метровый бассейн на 44 человека. Генеральным подрядчиком на объекте выступает открытое акционерное общество «Пинск-совхозстрой». На сегодняшний день на строительной площадке уже выполнен внушительный объем монолитных работ. Строители частично возвели наружные стены здания, завершают заливку черновых полов первого этажа и ведут важнейший технологический этап – формирование чаши большого бассейна.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Берестейский край. История, традиции, люди. В Бресте стартует новый культурно-образовательный проект. Сегодня областной краеведческий музей представит новый проект, первое мероприятие которого будет посвящено 95-летию со дня рождения Петра Федоровича Лысенко, известного археолога, доктора исторических наук, профессора и лауреата Государственной премии Республики Беларусь. Благодаря археологическим исследованиям Петра Лысенко было установлено первоначальное местоположение древнего Берестя. В честь ученого в археологическом музее откроют мемориальную доску и выставку «Первооткрыватель», подготовленную на основе материалов из собрания краеведческого музея. Выставка будет работать до 1 октября. Около 40 тысяч человек с момента открытия посетили постоянную музейную экспозицию о концентрационном лагере «Береза Картузская». Об этом сообщил председатель Березовского райисполкома Вячеслав Метлицкий. На месте концлагеря в Березе открыли музейную экспозицию. Ей 5 лет. За это время ее посетили около 40 тысяч человек. Мы рассказываем о трагизме событий, которые здесь случились. Людей пытались разучить быть белорусами, но сила народного единства преодолела все невзгоды. Это пример стойкости, мужества, героизма. В том числе о нем хотим рассказать нашей молодежи, отметил председатель райисполкома. Он добавил, что также в городе постоянно благоустраивают мемориальную зону рядом с музейной экспозицией и обелиском. Государственное предприятие СМЭП Брестской области информирует, что в соответствии с техническим заданием УГАИ УВД внесены изменения в организацию движения транспортных средств на пересечении улиц Радужная, Красногвардейская, Городская в городе Бресте при выезде с улицы Городской. Учитывайте данную информацию при проезде указанного пересечения. В Брестском областном краеведческом музее открыта выставка «Истоки единства», приуроченная ко Дню народного единства. Она основана на подлинных материалах из собрания музея. Некоторые из представленных предметов экспонируются впервые. Часть из них относится к категории редких. Это подлинные транспаранты организации Коммунистической партии Западной Белоруссии, Коммунистического союза молодежи Западной Белоруссии и листовки 1920-1930-х годов, которые играли важную роль в наглядной агитации. Выставка будет работать до 31 октября. В рамках планового перевооружения сил специальных операций в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде прошла торжественная передача очередной партии бронетехники. Бронетранспортеры БТР-82А оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой, современными цифровыми средствами связи, прицелами отечественного производства и усиленной защитой. Они заметно повысят боевые возможности штурмовых подразделений, а также обеспечат высокую маневренность и безопасность личного состава. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.by и по телефону 29 716 44 44. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17,22, в Барановичах 17,19, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 19,21 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Ну что, всем привет. Вы знаете, на самом деле сегодня пятница, 9 часов и 8 минут. Это поистине самое доброе утро. Почему? Да потому что сегодня с Владом мы, две ранние пташки, обсуждаем невероятную сплоченность любимого Бреста. Вчера было крутейшее мероприятие по городу везде по случаю Дня народного единства. И мы, Радио Брест, отмечали день рождения. Да, стартанули 16 числа, вот и 17-го все продолжилось. И я считаю, это хорошая, добрая традиция возвращаться к истокам, когда действительно у нас белорусские свадьбы в деревнях играли, знаешь, в шатре. Три дня просто. Потом три дня в неделю перетекало. Это потрясающе.
2: Подожди, ты хочешь еще и на третий день все это действие перенести? Майское? Подожди, ну побереги здоровье и меня заодно.
1: Рываненко, я вот подумала о том, что мы сегодня с тобой, конечно же, лицезреем социальные сети наших коллег из печатных СМИ. Конечно же, горосполком, мы тоже смотрим социальные сети. Следим за телеграм-каналом. И нам невероятно приятно, дорогие коллеги, если вы сейчас нас слышите каким-то образом, и руководство и администрация города за то, что вот, собственно, выделили нам, знаете ли, свое внимание. И, конечно же, везде в телеграм-канале любимого Бреста мы появились там и, собственно, заявили о себе вчера в центре Бреста. Это очень приятно, правда. Отметить нас, наши события в своих телеграм-каналах, в своих социальных сетях, на страницах в Инстаграм, ТикТок. Это невероятно нам приятно. Я хочу, чтобы вы это знали.
2: Но знаешь, что вот подчеркнуть все это действие, друзья мои, необходимо, наверное, на сладкое еще и отправиться куда-нибудь вместе со своей семьей. Конечно. Это цирк. Это, безусловно, действие. Это, безусловно, красота полета. Это огромный шатер. Это люди, атмосфера. Ну и, конечно же, возможность заполучить два билета в одни руки. Вот на протяжении ближайшего получаса мы обязательно определим, кто же это будет. Цирк Шапито. 13 метров с программой «Сила египетских пирамид».
1: Ой, Романенко, сила египетская, как ты вчера говорил, друзья мои. Сегодня мы говорили про то, что в ноябре в Египте состоится невероятно крутейший концерт Шакиры. И все, как говорится, сошлось, Романенко. Друзья мои, 9 часов 10 минут. Мы совсем скоро здесь появимся для того, чтобы что сделать? Конечно же, задать вам вопрос и получить от вас, дорогие люди, правильный ответ. Сегодня разыгрываем два пригласительных билета в одни руки в цирк Гомельский государственный. Оказавшись там, действительно можно почувствовать себя ребенком. Друзья мои, но можно выиграть сегодня для ребенка, сказать большой молодец, для своих детей. В конце концов, рабочая неделя учебная прошла на отлично, а себе с мужем или с женой билетик прикупить. А почему бы и нет?
2: А почему бы и нет? Это действительно так. Ну, еще напомню, перед тем, как мы прервемся на музыкальную композицию, в конце этого же часа мы выясним, кто же у нас сегодня заберет наушники, правильно?
1: Да, друзья мои, мы разыгрываем сегодня среди наших подписчиков, тех, кто вчера вел, кто-то, знаете ли, прямой эфир в Инстаграм, правильно? Кто-то снимал нас, и все это действие невероятно крутейшее, которое состоялось вчера на Советской, выкладывал в социальные сети. Мы уже, конечно, половину истории ваших забрали себе на страницу. Это невероятно круто. Сегодня определимся с той самой историей, которая вызовет у меня лично невероятное душевное волнение. А у Романенко какую реакцию?
2: Да ладно, не может быть. Вау.
1: Вот где-то так, примерно, друзья мои. И определимся с победителем. Разыгрываем среди наших подписчиков. Нужно обязательно быть подписанным.
2: Да,
1: выложите историю, отметить Радио Брест. А победитель получит беспроводные наушники от команды Радио Брест. Ну а розыгрыш билетов в цирк уже совсем скоро. Будьте внимательны.

0: Реклама.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: от нашей большой любви по отношению к вам, наши дорогие радиослушатели, действительно, вообще не уйти, не деться, не скрыться, да, как там в советской песне и так далее. И, друзья мои, именно поэтому мы свою родину и любовь к вам, дорогие люди, доказываем на деле. Как проявляемся? Да, конечно же, разыгрываем для вас огромное количество подарков. Друзья, мы напомним, что в окончании следующего часа, нет, в окончании этого часа, уже совсем скоро,
1: да,
0: мы найдем обладателя беспроводных наушников от радио Брест. Этот розыгрыш мы проводим в социальных сетях. Что для этого нужно сделать? Будь подписанным на нас в Инстаграм,
1: да.
0: Выложить историю, отметить радио Брест со вчерашнего мероприятия, которое состоялось в центре Бреста на Советской. Обязательно вызовите вот такую реакцию своей истории. Их множество. Спасибо вам за каждую. Она каждая оригинальная. Но лично та история, с которой будем определяться у меня, например, должна вызвать вот эти ощущения, когда я буду выбирать сердцем. Романенко, у тебя какая должна быть реакция?
1: Ну, я всегда думаю, вау, да ничего себе, вот это да.
0: Обязательно мы посоветуемся еще, конечно, с нашей командой, с нашими коллегами. Не без этого. Вот здесь Мария с нами рядом находится в студии прямого эфира. Ее мнение тоже для нас очень-очень важно, друзья мои. Ну, а прямо сейчас, доказывая свою любовь на деле, мы что делаем правильно? Разыгрываем пригласительные билеты в цирк. Два билета в одни руки.
1: Да, я напомню, что за цирк, под названием «Шапито 13 метров» с программой «Силы египетских пирамид». Действительно, невероятное зрелище, которое понравится абсолютно всем от мала до велик. Поэтому есть хорошая возможность разыграть два билетика в одни руки для семьи, для вас, чтобы сходить где-то после работы, в выходной день, если по каким-то причинам вы работаете, друзья мои. А может быть, после, знаете, вы найдете свободное время, чтобы прогуляться по прекрасному городу, по центру Бреста, ну и завернуть в сторону ОКЦ. Правильно ведь?
0: Нет, Романенко, я только что хотел сказать, как же ты хорошо, как же ты хорошо, красиво мурлыкал сейчас про цирк и зафиналил вообще не туда, не в ту географию попал, Романенко. И прямо сейчас ты можешь сказать, так я же из Гомеля. Ой, не, из Могилева.
1: Ты ж Могилев Гомелем обзываешь. Могилевчане не
0: просят. А я тебе объясню, почему. Объясню, потому что у нас здесь цирковой шатер, конечно же, Гомельского государственного цирка, друзья мои. И Романенко, расположен он в районе ЦМТ, это Московская, 123, друзья мои. Именно там. Эх, я чувствую, ты там...
1: Попал я на три буквы, да.
0: Попал ты в ОКЦ, все правильно. Хотя там не три, там четыре, ОКЦ. Так, Романенко, у нас готов вопрос для наших радиослушателей. Друзья мои, вообще первый цирк в Гомеле построили аж знаете в каком веке? Ну, век не скажу, год. 1890 год. Ты представляешь, вот в 90-х годах там появился первый в Гомеле цирк. Но, друзья мои, а вот современное здание цирка на улице Советской открылось в Гомеле в каком году? Расскажите нам. А нам нужен правильный ответ. Год. Собираем правильные ответы сюда на наш студийный чат Вайбера. 33 код 399-0011. Итоги подведем скоро. Всем удачи!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 выше 0.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Друзья мои, ну что, сегодня невероятно такое горячее, насыщенное утро, потому что у нас огромное количество для вас подарков, друзья мои, и в эфире продолжаем разыгрывать. А это все знак, знаешь ли, любви по отношению к нашим радиослушателям. Неделя выдалась невероятно интересной на события и знакомства с вами. Друзья мои, ну что, нам для вас ничего не жалко. А посему, друзья мои, уже готовы объявить победителя. Мы запустили розыгрыш. У нас есть два пригласительных билета. В одни руки. У нас-то приезжает цирк Гомельский государственный. Уже приехал и совсем скоро. Именно с сегодняшнего дня, с 18 числа, друзья мои, начинаются представления. И сегодня первые брещане, в общем-то, те самые, кто успел купить билетики, обязательно посмотрят цирковое невероятно крутейшее представление. Гомельский государственный цирк пробудет у нас в Бресте по 11 октября. Поэтому, друзья, успейте получить наслаждение, насладиться и сделайте праздник к вашим детям. Сводите ваших малышей в цирк. Это вот эта история, когда, знаешь, слушайте, что ты все мне цирк устраиваешь? Что ты устраиваешь мне цирк? Вот непонятно. А, я тебе цирк устраиваю? Да? Ну, тогда пойдем, я тебе покажу, что такое настоящий цирк.
1: Ой, ну
0: и в
1: Гомельский
0: государственный цирк пошли люди.
1: Да, с огромным удовольствием. И сходите, и поделитесь впечатлениями, да еще и видосиков наснимаете. И если захотите, отметьте Радио Брест при возможности. Мы будем только рады. Да, действительно, у нас есть победитель. Юль, напомни, пожалуйста, вопрос.
0: Я напоминаю вопрос. Друзья мои, у нас на розыгрыш был подготовлен вам вопрос. Мы ждали на студийный чат Вайбера правильные ответы. Всем спасибо, их огромное-огромное количество. Сегодня мы спрашивали. Расскажите, современное здание цирка на улице Советской в городе Гомеле в каком году открылось? Нам нужна была дата, а именно год. А правильный ответ — это 1972 год, друзья мои. И полетели правильные ответы. Слушай, очень сложно нам было дано определиться с победителем, но на самом деле у нас уже есть такой человек, и мы готовы его озвучить. И это...
1: И это у нас Виктор, между прочим, я хочу тебе сказать. Да, тот самый ответ, и тот самый человек, в общем, дали правильный ответ, и вы оказались самым первым в списке. Абонент с последними цифрами 74-55. Поздравляем!
0: От души поздравляем, да. Было огромное количество ответов правильных, и ты знаешь, просто люди шли секунду в секунду, просто все... Далее, кстати, вторым, кто прислал правильный ответ, был абонент, чей номер заканчивается на 59-51, понимаешь? Далее, вот Олег здесь, Тамар, Лилия, девчонки, всем мальчишки, огромное спасибо за участие, мы поздравляем вас сегодня. Виктор, очень надеемся, что вы хорошо проведете время. Все остальные, не расстраивайтесь, дорогие люди, потому что розыгрыш билетов в цирк будет еще обязательно проходить у нас здесь в прямых эфирах, и у наших коллег обязательно в рамках дневного эфира, когда? В понедельник.
1: Конечно.
0: Ну, а в следующем выходе мы объявим победителя. Мы проводим розыгрыш в социальных сетях. В данный момент мы определяем историю, самую классную, которая вызывает в моем сердце лично большой-большой трепет. А у Романенко: «Воу, да вы что, да не может быть!»
1: Это правда, друзья мои. В общем, да, будем подводить итоги, сделаем это совсем скоро. Так что давайте-ка наушнички забирайте, между прочим, за историю, которую вы отмечаете у себя на личных страницах в Инстаграм нашего вчерашнего опенера.
0: Нужно быть подписанным на нашу страницу, выложить историю со вчерашнего праздника вечернего, отметить Радио Брест и ждать, возможно, победителем окажетесь именно вы. Объявляем буквально через минут 5.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, 9:54 в стране. Ну, собственно, настало-то время. А вот он пришел, час X, когда мы должны определиться с победителем, выбрать вашу историю, понять, что она действительно, знаете, отзывается в сердцах. И я все-таки решил, наверное, себя немножечко поправить. Это всегда эффект не просто «Вау, да ну, ладно», хочется сказать. Это всегда, знаете, эффект, во-первых, присутствия людей, когда вы, наблюдая со стороны за тем, как происходит именно наше событие, наш день рождения, наши 23 года, могли лично лицезреть прекрасную семью, замечательных людей, которые подходили, только-только становились очевидцами, да, вот этого невероятного события.
1: Друзья мои, вообще, на самом деле, мы думали, что будет просто, оказалось очень-очень сложно.
0: Совершенно.
1: Правда, сложно.
0: Да.
1: Дело в том, что прямо сейчас мы подводим итоги нашего розыгрыша, который запустили в Инстаграм, и среди наших подписчиков, Влад, я пока буду говорить, попрошу тебя проверить. Этот человек, который был вчера с нами, так, в эпицентре, является ли нашим подписчиком? Это очень важно, потому что нас отмечали, нас снимали. Но главное из условий – это стать подписчиком нашей страницы в Инстаграм. Друзья мои, если будете еще и в ТикТоке, это тоже будет невероятно круто. Правильно? Правильно. Вот, друзья мои, поэтому мы так или иначе определяемся. И, знаете, сделать действительно это непросто, по той простой причине, что многие из вас не подписались на нашу страницу, но при этом, друзья мои, отмечали нас в историях своих. И очень жаль, что на данный момент так происходит, что вот мы определились с историей,
0: между прочим,
1: сразу скажем, Яны, но вот мы посмотрели, что на нашу страничку она...
0: Да, вот на самом деле не... Но ты знаешь, что может быть с поправкой на то, что Яна действительно была настолько активна и вот настолько много историй повыкладывала вместе с нашим контентом и действительно...
1: А вот я смотрю, Яна подписалась.
0: Да, подписалась.
1: Да, то ли она слышит нас, то ли что.
0: О, Яночка, слушайте, да спасибо вам огромное. Во-первых, если вы в моменте сейчас это все сделали, ну а как по-другому? А как по-другому? Вы, наверное, сейчас находитесь в автомобиле, где-то едете. Ладно, так или иначе, потом выясним все обстоятельства.
1: Да, да. Ян, спасибо огромное. Слушайте, это вот когда здесь и сейчас происходит, это происходит невероятно круто. Ян, мы вас поздравляем, потому что мы определились с вашей историей, мы спорили, мы здесь много, а история заключается в том, что Яна транслировала следующее. Она шла по улице Советской со своей маленькой дочуркой и просто вот шла на занятия, а попала в эпицентр событий Радио Бреста, где мы отмечали свой день рождения в кругу своих друзей, вас. А потом Яна, выиграв, в общем-то, сертификат в кафе «Гараж», пошла, скушала пиццу еще и наснимала нам контент из пиццерии «Гараж». И мы это оценили, и спасибо вам за это огромное. И сегодня определяемся. Вы сегодня становитесь обладателем наушников беспроводных от «Радио Брест». Поздравляем!
0: Да, поздравляем. Ура! Спасибо большое вам за всем за участие, за то, что вы отмечаете нас, за то, что продолжаете делать это, знаете, от чистого сердца, да, бескорыстно. Поэтому, друзья мои, на этом мы все-таки сделаем небольшую музыкальную паузу, и в следующем часе вернемся с гостем в программе «Полезный разговор». Оставайтесь с нами. Дальше все только самое интересное.
1: Да, ну а в таком тандеме, как мы с тобой, команда утреннего шоу. Самое доброе утро, Юлия Майская, Влад Романенко. Встретимся уже в понедельник.
0: А точно встретимся.
1: Романенко, хорошо тебе отдохнуть.
0: Ой, спасибо, Юль, тебе тоже очень хорошо отдохнуть.
1: Пока.
0: Пока.
2: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С 26 сентября по 8 ноября в Бресте по субботам и воскресеньям будут проходить традиционные осенние ярмарки, где можно будет купить плодоовощную, сельскохозяйственную и другую продукцию. Локации в основном привычные для брестчан, однако список их в этом сезоне сократился. Площадка за торговым центром «Дидосперсия» больше не задействована. Государственное предприятие «Торговый сервис» и «Потребительский рынок» называют следующие адреса и даты. Торговля развернется 26, 27 сентября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября, 1, 7 и 8 ноября по трем адресам. На улице Гаврилова, 16, стоянка у торгового центра «Экватор». На проспекте Машерова, 17, стоянка за мини-рынком «Санта-сервис». И на улице Московской, 273Б, стоянка у торгового центра «Корона» напротив АЗС А100. Еще одна площадка на улице Махновича, 6, стоянка у торгово-развлекательного центра «Варшавский». Будет работать 26, 27 сентября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября и 1 ноября. Ярмарки открыты с 8 до 16 часов. 22 сентября с 16 до 18 часов депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольга Васильевна Степусь проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. Звонить можно по телефону 32 20 14. Личный прием пройдет в Бресте по адресу улица Московская, 147, дворец водных видов спорта, кабинет номер 115. Предварительная запись по номеру 29 794 70 46.
0: Новости.
1: С сегодняшнего дня и по 11 октября на площадке УЦМТ развернется шапито Гомельского государственного цирка. Брещан ждет масштабная программа «Тайны египетских пирамид». Под куполом выступят воздушные гимнасты и акробаты, эквилибристы и артисты на батуте. Зрителей также ждут более 30 видов дрессированных животных и птиц, шоу-балет и задорное клоунское трио. Один из самых юных участников программы – 6-летний Матвей Ступак. Мальчик выступает вместе с родителями и уже осваивает профессию воздушного гимнаста. С 5 октября контролеры по-новому будут снимать на видео свою работу. Минтранс утвердил инструкцию, которая детально регламентирует, как ведомственные контролеры-ревизоры используют камеры и диктофоны на службе. Так, запись при проверке проездных документов станет непрерывной. Пассажиров будут обязательно предупреждать о видео и аудиосъемке. Доступ к записям получит только ограниченный круг лиц. Прописаны четкие сроки хранения и использования материалов. Отдельно проработана защита персональных данных пассажиров. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Итак, 10.09 в стране. Я рад приветствовать вновь вас на волнах Радио Брест. И в рамках программы «Полезный разговор» мы сегодня затронем немаловажные темы. Во-первых, поговорим о эпидемиологической ситуации сейчас в Бресте и Брестской районе. Какие профилактические мероприятия проводятся в городе и вообще что должны соблюдать люди, а также о порядке некоторых вопросов. Мы, конечно же, уточним и поговорим с нашим сегодняшним гостем, зам главного санитарного врача города Бреста и Брестского района Радченко Геннадием Ивановичем. Геннадий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владислав.
1: Геннадий Иванович, вот несмотря на температурные рекорды со знаком плюс, сезон простуд, как и сезон гриппа, начинается по графику. Вот многие относятся к этому заболеванию как к банальной простуде, будем говорить уже откровенно. И все же, как справиться с вирусом гриппа и какие меры предосторожности необходимо предпринять?
2: Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом прогнозируют на конец января, начало февраля. В настоящее время эпидситуация по острым респираторным инфекциям стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода. Но считать грипп обычной простудой – это распространенная и опасная ошибка. Острые респираторные вирусные инфекции вызываются несколькими сотнями различных возбудителей и, как правило, протекают легче, тогда как грипп – это тяжелая инфекция с высоким риском осложнений, таких как пневмонии, миокардиты, поражение нервной системы и другие. Основными мерами профилактики являются, но самые эффективные, конечно же, это вакцинация. Это единственный способ специфической защиты. Ее нужно успеть сделать до начала эпидподъема, а не в его разгар. Из других это ограничение контактов с заболевшими, использование масок в людных местах в период подъема заболеваемости, частое мытье рук, регулярное проветривание и влажная уборка помещений. При первых симптомах необходимо вызвать врача на дом, ни в коем случае не заниматься самолечением и тем более не посещать работу или учебу на ногах. Ну и отказ от бесконтрольного приема антибиотиков. На вирусы они не действуют и должны назначаться только врачом.
1: Геннадий Иванович, вот все-таки какие вирусы прогнозируют в сезоне 26-27 года? Вот многие из нас наслышаны, что будет циркулировать аж сразу три группы вирусов. Вот расскажите, что это значит для жителей Бреста и района?
2: Ну, в настоящее время отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Это вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, ну и другие. А по прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и вирусов коронавируса.
1: Вот среди все-таки заболевших преобладают все же дети или взрослые? Вот кто чаще всего сегодня у нас болеет? Скажите.
2: Да, наиболее уязвимая группа – это, конечно, дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, потому что их иммунная система еще формируется, а тесные контакты в детских коллективах способствуют быстрому распространению инфекции. Поэтому именно педиатрические участки поликлиник и детские учреждения первыми фиксируют сезонный подъем заболеваемости. Ну и наиболее тяжелая инфекция протекает у пожилых людей старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, а также которые имеют иммунодефицитные состояния. Именно среди них регистрируется наибольшее число осложнений и госпитализаций.
1: Спасибо вам большое, Геннадий Иванович. О том, какие вакцины доступны жителям Брещины в этом сезоне и кому все-таки делать прививку и особенно важно обратить на это внимание, мы узнаем уже совсем скоро, поэтому оставайтесь с нами. Напомню, что у нас в гостях в рамках полезного разговора зам главного санитарного врача города Бреста и Брестского района Радченко Геннадий Иванович.
0: Полезный разговор.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай. Я бренд 5 и в Instagram Touch Life.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: полезный разговор.
1: Итак, рубрика «Полезный разговор». Мы продолжаем наше общение с зам.

0: вакцин на основе куриных эмбрионов. Это будет два вируса подобных А, H1N1 и H3N2, и вирус подобный B. То есть вакцина будет трехкомпонентная. В нынешнем сезоне, как и в прошлом году, для групп высокого риска заболевания, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложена российская вакцина Gripol Plus. Она централизованно закупается из республиканского бюджета. Первая партия вакцины поступит уже в начале октября. Ну и будет также у нас использоваться вакцины на платной основе, то есть вакцинацию можно пройти группам риска бесплатно, остальному населению платно или за счет тех же предприятий. У нас активно это тоже используется. Лица, которым особенно важно сделать прививку против гриппа, это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, граждане в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские работники и работники фармации, аптек, дети и взрослые, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, которые обеспечивают безопасность государства и жизнедеятельность населения. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, учебы или работы, а также на предприятиях города и района, как и прежде, будут организованы выездные прививочные бригады.
1: Геннадий Иванович, я бы все-таки хотел задать вопрос, которым задаются большинство наших радиослушателей. Вот прививка от гриппа, сделанная вовремя, и той же вакцины, да, которая защищает именно от этого гриппа, стопроцентная гарантия от данной напасти. И вот как вы объясняете это простым языком тем, кто все же сомневается?
0: Ну, нет, ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии. Но это не повод от нее отказываться. Смысл вакцинации в другом. Даже если привитой человек все же заболеет, например, если он встретился со штаммом, который отличается от вакцинного, болезнь у него, как правило, протекает значительно легче и без тех тяжелых осложнений. Как я уже говорил, пневмонии, поражение сердца, обострение хронических заболеваний, которые как раз и представляют главную опасность гриппа вплоть до летального исхода. Важно знать и то, что полноценный иммунитет формируется не сразу, а примерно через 2-3 недели после прививки. Поэтому вакцинироваться необходимо заблаговременно до начала эпидподъема заболеваемости.
1: Вот, кстати, по поводу эпидзаболеваемости, вот о сезонности мы поговорим уже буквально через пару-тройку композиций. Оставайтесь вместе с нами, задавайте ваши интересующие вопросы. У нас есть обратная связь в виде студийного вайбера. Я напомню, плюс 375 код 33-399-2011. Ну а далее, как всегда, перейдем к композициям.
2: Полезный разговор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
4: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Знай наших.

0: Полезный разговор.
1: Итак, 10:39 в стране. Я напоминаю, что у нас в рамках программы «Полезный разговор» в гостях зам главного санитарного врача города Бреста и Брестского района Радченко Геннадий Иванович. Геннадий Иванович, я все-таки, с вашего позволения, задам вопрос, который нам оставила наша радиослушательница. Правильно ли я понимаю, можно ли сделать одну прививку и от гриппа, и от штамма ковид?
2: Ну, здесь может быть два варианта. Вообще-то вакцины две разные. Как я уже сказал, что гриппозная вакцина поступит вот-вот уже в начале октября. Ну и также в октябре где-то поступит и вакцина против коронавирусной инфекции в Брестской организации здравоохранения. Поэтому два варианта. Либо можно сделать эту вакцинацию одновременно двумя вакцинами, просто в разные участки тела. Вот. Или сделать вакцинацию, сначала привить грипп, вот вакцина поступит, а через месяц ввести вакцину против коронавирусной инфекции. Поэтому необходимо уточнить информацию в поликлинике по месту жительства, по поступлению вакцин. Вас поставят, скажем, в лист ожидания и предупредят, когда будет вакцина, пригласят, и все это можно сделать.
1: Спасибо, Геннадий Иванович. Я все-таки уверен, что мы ответили на ваш вопрос. Ну а сейчас перейдем к сути разговора. Вот в Беларуси в период с 2024 по 2026 год фиксируются единичные заводы случая кори и локальные вспышки, в основном среди непривитых граждан. Вот ситуация характеризуется как контролируемая, но требующая внимания. Большинство заболевших – это люди, не прошедшие вакцинацию. Вот что делать в случае заболевания? И какие первые признаки должны насторожить?
2: Единичные завозные случаи кори регистрируются в Беларуси практически ежегодно. Это связано с интенсивными миграционными потоками, ведь неблагоприятная ситуация по кори сохраняется в ряде стран мира. Сама по себе циркуляция единичных завозных случаев не говорит о неблагополучии. С 2016 года Беларусь имеет статус страны, свободной от кори и краснухи, и удерживает его именно благодаря высокому охвату плановой вакцинации двумя дозами вакцины, которые дети получают в 1 год и в 6 лет в рамках национального календаря прививок. Если говорить о первых признаках заболевания корью, то настороженность должна вызвать высокая температура 38-40 градусов, сухой кашель, насморк, конъюнктивит, покраснение, слезотечение глаз, выраженная общая интоксикация. В этот период больной уже заразен для окружающих, хотя сыпи еще нет. Характерная сыпь появляется обычно на 3-5 день болезни, сначала за ушами и на лице, затем поэтапно распространяется на туловище и конечности. При появлении подобных симптомов, особенно после поездки за границу или контакта с приезжими, не следует самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом и сообщить о возможном контакте с инфекцией, чтобы не заразить других людей. Заболевание требует изоляции больного и наблюдения за контактными лицами. Лучшая профилактика – это своевременная вакцинация по национальному календарю и проверка своего прививочного статуса для взрослых. Взрослым прививку от кори делают непривитым или тем, кто прививался однократно, либо не имеет информации о вакцинации и при этом не болел корью.
1: Я все-таки, наверное, готов перейти к вопросу, который у большинства людей все-таки вызывает тоже некие сомнения. Все-таки вопрос вируса папилломы человека. Вот что это такое и почему вакцинация от нее все-таки включена в национальный календарь прививок?
2: Вирус папилломы человека, или как называют в простонародье ВПЧ, собирательное название для группы вирусов, которые передаются от человека к человеку и провоцируют доброкачественные новообразования – папилломы. Но некоторые штаммы вируса обладают онкогенными свойствами и увеличивают риск появления онкопатологий. Ну, первоочередно это рак шейки матки. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно и самостоятельно выводится из организма. Однако длительная персистенция высокоонкогенных типов вируса, ну прежде всего это 16 и 18 тип, спустя 10 и более лет может привести к развитию рака шейки матки, одного из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, а также ряда других злокачественных новообразований. В связи с этим с 1 января 2025 года вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь профилактических прививок Республики Беларусь и проводится бесплатно девочкам в возрасте 11 лет. Этот возраст выбран не случайно. Иммунная система ребенка в этот период формирует наиболее выраженный защитный ответ на вакцину, а прививка делается заблаговременно, до начала половой жизни, когда ее эффективность максимальна. Беларусь стала одной из стран Европейского региона ВОЗ, включивших эту прививку в национальную программу иммунизации, и уже в первые месяцы охват вакцинации девочек этого возраста превысил 80%.
1: Ну, я все-таки думаю, что у наших радиослушательниц не вызывает никаких вопросов, особенно после такого развернутого ответа. И все-таки, Геннадий Иванович, вот почему в целом так важно прививаться по национальному календарю профилактических прививок?
2: Ну, дело в том, что национальный календарь – это не произвольный набор прививок, а результат многолетнего анализа эпидситуации, направленный на защиту от инфекции, которые до широкого внедрения вакцинации ежегодно уносили тысячи жизней и приводили к инвалидности. Именно благодаря многолетней последовательной работе по вакцинации Беларусь удерживает статус страны, свободной от полиомиелита с 2002 года, статус элиминации кори и краснухи с 2016 года и достигла региональных целей по контролю вирусного гепатита Б с 2023 года. Ну а отказ от прививок – это не нейтральный индивидуальный выбор. Снижение коллективного иммунитета в целом среди населения неизбежно приводит к возврату уже, казалось бы, побежденных инфекций, что мы видим на примере вспышек кори в разных странах мира в последние годы. Поэтому наша неизменная рекомендация – прививаться в сроки, предусмотренные национальным календарем, а при наличии сомнений обсуждать их не со случайными источниками, а с участковым врачом, который располагает полной информацией о состоянии здоровья ребенка либо взрослого человека и способен дать взвешенную рекомендацию.
1: Да, это действительно так, друзья. Мы напомним, что интернет – это не все ответы на интересующие вас вопросы. Необходимо сходить к специалисту, проконсультироваться, ну и, конечно, как можно тщательнее следить действительно за своим здоровьем, за здоровьем своих детей, своих близких, родных. Спасибо большое, Геннадий Иванович, за вот такой вот открытый, честный диалог. Я все-таки думаю, что у наших радиослушателей не осталось никаких вопросов, что все-таки прививаться необходимо, и это все же выбор каждого. Я напомню, что у нас в гостях в рамках полезного разговора был зам главного санитарного врача города Бреста и Брестского района Радченко Геннадий Иванович. С вами была программа «Полезный разговор». Услышимся уже на следующей неделе. До новых встреч.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня работает в Шкловском районе Могилевской области, сообщает Белта. Глава государства посетит сельхозпредприятие «Говяды Агро», а также крестьянское фермерское хозяйство «Диана». Речь пойдет о нынешнем состоянии и перспективах развития сельхозпроизводства, выращивания и организации хранения картофеля. В ходе рабочей поездки президента будет уделено внимание и научной составляющей селекции новых современных сортов картофеля. Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству является единственной в стране научной организацией, оригинатором белорусских сортов картофеля. С 1939 года белорусскими картофелеводами и селекционерами создано и передано в государственное испытание 147 сортов картофеля различных групп спелости и направлений целевого использования урожая. Завтра в Бресте пройдет масштабный единый день приема граждан по вопросам благоустройства города под лозунгом «Твой город, твой дом, создаем уют вместе». Встречи с населением будут организованы одновременно на нескольких площадках областного центра с 10 до 12 часов. В этот день брещане смогут напрямую обратиться со своими предложениями, жалобами и идеями по наведению порядка в жилых кварталах к руководству исполнительного комитета и депутатскому корпусу. Центральной локацией мероприятия станет Брестский городской исполнительный комитет, где лично прием граждан проведет председатель горосполкома Сергей Лободинский, а также личные встречи с жителями проведут и другие представители власти, руководители коммунальных служб, директора профильных ЖЭС и депутаты городского совета депутатов 29-го созыва. На базе районных администраций, жилищно-эксплуатационных служб и учреждений образования города.
0: Новости.
1: В Брестской области готовится к сезону острых респираторных инфекций. В Первом регионе эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода. В настоящее время отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. На дорогах Брестской области наблюдается туман. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбора и соблюдения безопасной скорости движения и дистанции. Выбирайте скорость движения, исходя из складывающейся дорожной обстановки и условий видимости. Правоохранительные органы рекомендуют на загородных дорогах исключить маневры обгона. При движении в тумане рекомендуется избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фар при необходимости противотуманными фарами. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов, особенно при выполнении маневров поворота. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Адина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17,22, в Барановичах 17,19, в Пинске 18,20, в Бресте сегодня 19,21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.

0: 31, срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
2: Я Маша.
3: Из сказки «Маша и медведь».
1: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
1: Но вы будете как черная вдова.
5: Кто?
6: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
7: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства.

0: стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен. Однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Обращаясь к чиновникам, президент сделал вывод. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии. Продолжение темы. В ходе рабочей поездки главе государства в целом доложили о ситуации в «Говяды Агро». Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема отдать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. Культура земледелия должна быть высочайшей, подчеркнул он.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Брестской области с рабочим визитом находится делегация Социалистической Республики Вьетнам. Основная цель – наладить сотрудничество профильных управлений и обменяться опытом в составлении, рассмотрении, утверждении, контроле и исполнении государственного бюджета. В программе визита также посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В Бресте сегодня проходят торжества, приуроченные ко дню памяти мученической кончины преподобно-мученика Афанасия игумена Брестского. В честь 378-й годовщины подвига Афанасия Брестского ранним утром прошел крестный ход. Маршрут начался в центральной части города от Семеновского кафедрального собора и прошел по улицам до Свято-Афанасьевского мужского монастыря. В его храме божественную литургию возглавил митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всей Беларуси. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Вот и пятница случилась. Наступила настоящая осень. Да, солнечная, красивая, с желтыми листьями. Осень, которую мы так долго ждали. Еще бы чуть потеплее было, знаете ли. И, возможно, да, чуть-чуть вот сухости добавить в этот день, и было бы вообще отлично. Ну, а пока что, с хорошим настроением, знаете ли, воодушевленные вчерашним праздником, который организован был на Советской. Ну и с той информацией, что нам уже все-таки 23, мы вместе с вами продолжаем этот пятничный день. 18-й сентябрьский день, осенний, ну и по-настоящему, знаете, такой литературный. Вот мне кажется, вот именно такую осень любил Пушкин, когда писал свои стихотворения. Ну потому что, ну, вряд ли можно воодушевляться какой-нибудь серостью, знаете, с лякотью под ногами. Нет, вот именно такая, самая литературная, самая настоящая, очень красивая и живописная. Кстати, возможно, даже и картины какие-то... Ну, мне просто не приходит ничего на ум в этот момент, поэтому... Если вы обладаете каким-то талантом, обязательно пишите картины, да, ну и свои фотографии отправляйте к нам. Номер Вайбера 399-2011, смс-портал 9900, ну, это для ваших ярких, поэтических, возможно, каких-нибудь этюдов. А у нас же здесь этюды музыкальные, подготовлены на протяжении не только этого последующего, но и вообще до конца сегодняшнего дня мы вас будем баловать музыкой и хорошим настроением, исключительно только самыми добрыми новостями и полезной информацией. Все это на протяжении эфира на волнах Радио Брест до 15.00 вместе с вами я, меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения этого дня, ну и вместе с вами постепенно вот так вот понемножечку готовимся уже к дням выходным. Суббота и воскресенье, безусловно, будут наполнены. Я уверен, что, конечно же, хорошим настроением. Они будут наполнены, ну, какими-то поездками, встречами с друзьями. Может быть, у вас какая-то баня вообще запланирована. Я баню очень люблю. Ну, а также люблю, когда у каждого хорошее настроение. Вот если вот с хорошим настроением идти по этому дню. О, ребята, все будет получаться. Это 100%. Мы в этом уверены и держим за вас кулаки. На протяжении 3 часов эфирного времени держим кулаки. Очень сильно сжимаем их. Ну, потому что будем еще и желания загадывать. Это все ожидается впереди. Поэтому что, делайте громче, оставайтесь вместе с нами, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь помогут тебе оставаться в зоне досягаемости любимой радиостанции. Ну а находясь дома, мы настигнем тебя. Если ты скажешь: «Алиса, включи Радио Брест», мы тоже появимся буквально по счету раз. Вот и все, поэтому будем продолжать вместе с вами этот день, и хорошим настроением поможет нам зарядиться еще и музыка. Джонни Федук на волнах Радио Брест с летней композицией, ну, которая так и начинается или называется «Лето».
1: Гордец

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Продолжаем. Дневная смена на волнах радио Брест. 12:20. На календаре уже 18-й день сентября. Ну и вместе с вами в эту пятницу мы готовы узнать немного большего. Например, о том, что мы... Какие праздники в вашей жизни? Вот напрямую, вот напротив даты 18 сентября. Что там есть? Есть ли какая-то, знаете ли, возможно, событийность этого дня? Если нет, тогда прямо сейчас мы расскажем о том, что произошло в мире в этот день. Отмечается Всемирный день мониторинга качества воды. Но вообще, на самом деле, мне кажется, что вот исключительно с каких-то недавних пор мы начали отслеживать тот вот уровень качества воды. Поскольку, когда мы были маленькими, ребятам лучше вообще не знать, откуда мы пили. Особенно, когда жажда была. Так, какие важные события, значит, произошли именно 18 сентября. В 1852 году появились первые публикации Льва Толстого. Важное событие в жизни всех кубинцев произошло в 80-м году. Все дело в том, что именно 18 сентября был запущен космический корабль «Союз-38» с первым кубинским космонавтом на борту. Ну и вместе с этим невероятно талантливый велогонщик Лэнс Армстронг отмечает свой день рождения. Но после этого, конечно же, нужно добавить. Да, это американский шоссейный велогонщик. Не надо путать с космонавтом, человеком, который вступил на Луну. Нет. Он с 99 по 2005 годы 7 раз побеждал в Тур де Франс. Но там потом всплыла очень некрасивая история с допингами. Ну и лишили человека всех спортивных титулов. Вот такая вот краткая история и биография этого велогонщика. Так, что еще есть? Сегодня отмечается День секретаря. Поздравьте всех тех, кто находится по правую руку от руководителей. Всех, кто явно может намекнуть, что настроение сегодня не очень, или можно заходить смело. Говорим им большое спасибо, они делают большую дорогу. Большую дорогу, я сказал, они делают большую работу. Так, что еще произошло? Давайте по именинникам пробежимся. Сегодня у Глеба именины, у Давида, у Александра, Захария, Афанасия и у Алексея. Ну и вместе с вами мы напоминаем вам просто о том, что сегодня пятница. Ребята, строим планы на выходные дни и вместе с нами продолжаем этот пятничный день. Идем вместе с вами только вперед, конечно же, крепко взявшись за руки, чтобы, если что, подтянуть вперед того человека, кто оступился. Да, ну а мы вам желаем, безусловно, еще в этот день огромного количества побед, пускай вас ожидает, да, возможно, уже в послеобеденное время, ну и вкусного обеденного перерыва, который стартует уже также совсем. Всем скоро. В середине этого часа поговорим о погоде. Информация от Брест-Облгидромета на сегодняшний день уже совсем скоро. В эфире не пропустите.
1: Наша музыка.
2: Чё?

0: Погода.
1: Поговорим о важном на сегодняшний день. Информация от Брест Облгидромет. Сегодня на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 17-19, в Минске от 18 до 20 градусов, в Бресте теплее всего 19-21 по прогнозам синоптиков.
2: Реклама.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Добрый день, продолжая вместе с любимой радиостанцией. Это Радио Бреста. 12 часов 37 минут. И мы вместе с тобой идем далее. Ну и далее, конечно же, новости. Хорошие новости. У нас других, вы знаете ли, точно не бывает. Но в тот момент, когда вы сегодня уходили из дому, я уверен, что если вы владелец собаки, вы с собакой еще предварительно где-то погуляли, да? Если вы владелец кота, тогда наверняка вы еще и покормили животное. Конечно, чтобы ему не было грустно. Там какое-то огромное количество игрушек по дому должно быть разбросано. Это все да. Но новость, как вы понимаете, вот она исключительно про наших четвероногих, самых лучших друзей. Что нужно делать для того, чтобы дом обезопасить от грабителей? Ну, установить какую-то сигнализацию, наверняка, да, возможно, завести себе сторожевого пса. Но очень странно, если вы думаете, что чем больше собака, тем она, возможно, будет агрессивнее. Нет, это правило не работает точно с лабрадорами. Все дело в том, что именно в тот момент, когда грабитель покусился, что называется, на какие-то нажитые богатства, дома оказался как раз-таки лабрадор. И он не придумал ничего лучше, как просто три раза принести игрушку грабителю. На камеры попал момент, как неизвестный залез в дом, и вместо защиты территории собаки она не придумала ничего лучше, чем просто поиграть с домушником. Да, на видео попал забавный момент, когда он ему просто приносит игрушку, а грабитель на это никак не реагирует. Но уже позже на место приехала полиция. Да, как нужно, они вооруженные, заходили, все красивые, в солнечных очках. И с оружием наперевес в дом. Ну и, как вы понимаете, лабрадор подбежал и к ним, да, и тоже говорит: вот тот предыдущий со мной не игрался, теперь ваша очередь, ребята, вон вас сколько много. Но слишком дружелюбный мальчик, и это чистая правда. Вот лабрадоры, у них ведь так вот работает, что если ты обратишься особенно к нему по имени, по кличке, все, ты самый лучший друг. Доставай скорее игрушки, и что ты там с собой принес, я буду с тобой рядом. 12 часов 39 минут, мы также будем рядом вместе с вами. А самое главное, то что это ваше желание. Да, настраивайтесь на волну позитива и хорошего настроения. И мы будем сопровождать вас в любой будний, ну, либо выходной день. Меня зовут Женя Филинович, буду сопровождать вас до 15.00. Ну и совсем скоро у нас час приветов и поздравлений. Ваши приветы уже можно отправлять. Номер для ваших сообщений 399-2011, это Viber. Ну и смс-портал 9900.
1: Наши песни.

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. У нас хорошая новость. Магазин «Ами-мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
3: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
4: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино с 17 сентября. 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

При помощи музыки мы решили продолжить лето, ну и вместе с вами отправиться далее по этому дню. Уже совсем скоро обеденный перерыв, да, но в целом обеденный перерыв действительно очень важное значение имеет в рабочем расписании. Ведь это не только перерыв на то, чтобы перекусить, да, ну и вообще это в целом полноценный отдых. Ученые десятки лет исследовали влияние перерывов на работе, на работоспособность человека и пришли к интересным выводам, которые могут помочь стать еще более эффективными. Они не выводили какое-то идеальное количество времени для дополнительных рабочих пауз, но выяснили, что перерывы на 5-10 минут, в течение рабочих процессов, они очень эффективны. К этому нужно подходить, безусловно, индивидуально и, разумеется, в соответствии со своими возможностями. Ну, есть люди, для которых подходит такой стиль 25 минут рабочего процесса после 5-минутный перерыв. Есть тому, кому нужен абсолютно другой подход, когда вот нужно выполнить все рабочие задачи, а только после этого объявлять какие-нибудь паузы. Но что мы знаем точно, что во всем этом, безусловно, необходимо присутствие радиостанции в вашей жизни. Радио Бреста найти очень легко, 104.8 FM, это в FM-диапазоне, что называется. Далее идет интернет-трансляция на нашем сайте radiobrestfm.by. Также при помощи мобильного приложения «Радио Плеер Беларусь» ты также можешь стать к нам немножечко ближе. Обеденный перерыв стартует уже совсем скоро, и вместе с ним стартует час приветов и поздравлений. Время, когда можно отправить сообщение любимому человеку и дождаться ответа также посредством радиобрест-сообщений в свой адрес. Пишите обязательно. Наш номер вайбера 399-2011, смс-портал 9900 уже работают для того, чтобы вы, отправляя туда сообщение, безусловно, подумали про хорошего человека в вашей жизни. А у нас других нет, только хорошие люди слушают радио Брест, поэтому давайте, пишите свои сообщения, отправляйте их к нам скорее, мы все обязательно прочитаем и все обязательно передадим. Продолжение этого часа, еще немного хорошей музыки, ну и вместе с вами ждем наступления обеденного перерыва.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области посетил молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте он определил сам. Ему доложили о содержании и лечении крупного рогатого скота. В хозяйстве были серьезные проблемы в этом плане. Отмечались и недостатки с обеспеченностью собственными кормами, в результате чего образовался недобор по надоям. В настоящее время удалось нормализовать ситуацию. Есть хорошие виды на урожай кукурузы, в результате чего и обеспеченность кормами будет выше. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского фермерского хозяйства «Диана». Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение: в достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики.
0: Новости.
1: К другим событиям. В преддверии Дня машиностроителя на открытом акционерном обществе «Брестмаш» состоялось торжественное мероприятие. С наступающим профессиональным праздником коллектив поздравил первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Сергей Крачко, который поблагодарил работников за труд и преданность профессии и подчеркнул, что за успехами предприятия стоит ежедневный кропотливый труд каждого специалиста. За добросовестный труд и высочайшее мастерство почетными грамотами и благодарственными письмами администрации были награждены работники предприятия. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос, сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 18,23. В Барановичах ночью 7,9, днем 18,20. В Пинске ночью 8,10, днем 20,22. В Бресте ночью 10,12, днем 20,21. 23.

уже обеденный перерыв стартовал, и мы вместе с вами открываем час приветов и поздравлений. Добрый час, час добрых слов, ну и ваших сообщений. Поэтому присылайте все скорее к нам на номер Вайбера 399-2011. СМС-портал также работает только для вас, 9900. И мы готовы принимать ваши сообщения и самые теплые слова в рамках этого достаточно прохладного дня. В общем, кому тепла не хватает, можно согреться посредством радио-бриз-сигналов и приема своей любимой радиостанции. Мы вместе с вами на протяжении обеденного перерыва и вплоть до 15.00 в дневной смене. Меня зовут Женя Филинович, группа «Серебро». Далее продолжение музыкального эфира.

0: Реклама.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

13:21, обеденный перерыв. Мы продолжаем вашими приветами, поздравлениями и самыми теплыми словами. Так, Радио Брест, передайте, пожалуйста, привет от Станислава коллегам-логистам. Поздравляем своего начальника Николая с днем рождения. Мы также поздравляем Николая с днем рождения. Хороший руководитель, если его поздравляют коллеги посредством Радио Брест-сигнала. Здравствуйте, солнечных денечков вам и вашей команде. Теплый приветик моему дорогому любимке. Это было от Оксаны и моей подруги Даши. Также хорошего тебе денечка. Яночка написала нам также на Вайбер. Передаю привет любимому мужу. Я тебя очень сильно люблю, твоя Яночка. 399-2011. СМС-портал 9900. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передать привет мужу Славе и сыночку Марку. Люблю их безумно. Это было от Елены. Вот, зачитали сообщение. И есть еще одно сообщение, которое долетело к нам на 9900. Привет, Радио Брест, Андрюшка Котик. Любимый мой, люблю тебя. Солнышко мое родное, скучаю без тебя. Жду нашей встречи. Не подписался абонент, но последние 4 цифры 14-14. Не забудьте подписывать свои сообщения, особенно если отправляете на смс-портал 9900. Ну а если присылаете к нам на Viber 399-2011, конечно же, мы ждем от вас какое-то развернутое сообщение в этот момент. Да, можно написать нам и точно не переживать о том, услышит абонент или не услышит. Точно услышит, точно достучимся, точно передадим. В середине часа еще передадим важную информацию о погоде на ближайшие сутки от Бреста облгидромета. Ну а прямо сейчас Радио Брест сигналами долетает к вам позывные в следующей музыкальной композиции. Кэти Перри на волнах Радио Брест.

0: Погода.
1: Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-облгидромета в этот момент. Ну, в общем, приготовьтесь. Итак, по информации Брест-облгидромета, давайте, наверное, все-таки на сегодняшний день прочитаем информацию. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 17-19, в Пинске от 18 до 20 градусов, в Бресте сегодня от 19 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
7: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ты украшал себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

0: часов и 41 минут. Помните, с чего все начиналось? Я говорил, что если есть у вас какие-нибудь таланты, вот, можно нарисовать эту осень. Погода подходящая, настроение также отличное. Поэтому в целом, я думаю, что все обязательно должно получиться. Ну, а если вы обладаете каким-то литературным талантом, может быть, вы пишете стихи, может быть, вы сочиняете музыку, мне кажется, что муза точно должна вас посетить именно в этот день. На календаре у нас 18 сентября. Ну и вместе с вами мы продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Вместе с вами идем далее, прыгая по часу приветов и поздравлений буквально вот с музыкальной кочки на музыкальную кочку. Ну и прямо сейчас вместе с вами очередная порция ваших сообщений. Озвучим и все передадим. Здравствуйте, Евгений, написала нам Светлана. Здравствуйте, Светлана. Передайте, пожалуйста, привет нашему мастеру Мариночке с прошедшим днем парикмахера ее, профессионального роста ей и здоровья. Прочитали. Ну, кстати, как-то вот эта дата прошла мимо меня, но, тем не менее, всех профессионалов своего дела и тех, кто отвечает за красоту, конечно, поздравляем с профессиональным праздником. Так, что еще есть? Передайте привет всем, а также моему мужу Дмитрию. Я тебя очень сильно люблю. Твоя жена Настя. Отправили нам сообщение, и вместе с вами мы можем продолжать. Так, здравствуйте. В этот солнечный яркий день передаю привет всем пассажирам, которые сейчас направляются по маршруту в Пружаны. А также водителю, который нас всех везет. Так, ну я понимаю, да, что, может быть, вы не очень близко знакомы с водителем, но, тем не менее, все, кто сейчас куда-нибудь отправляется, кто, возможно, только планирует отъезд, может быть, прямо сейчас находится в дороге, всем вам огромный большой привет. 399-2011 это номер нашего вайбера, смс-портал 9900 работает на прием ваших сообщений, теплых слов и слов поддержки в рамках обеденного перерыва. Обеденный перерыв, он также не бесконечен, 13 часов 43 минуты уже на наших студийных, но время на обеденный перерыв, как сам по себе, безусловно, у вас еще остается, поэтому обязательно пообедайте и обязательно отправьте свое сообщение к нам, чтобы мы его прочитали в прямом радио Брест эфире. Немного рекламы ожидает нас впереди, после этого Руслана Лихно на Радио Брест.
1: Реклама.

0: Подробности на vilvet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

Это час приветов и поздравлений на волнах Радио Бреста. Это его финальная порция перед тем, когда мы вместе с вами прыгнем в следующий информационный час с 14 до 15.00. Ну а пока все то, что успело к нам сегодня долететь. Настя написала: привет, радио, привет всем, кто меня знает, маме, брату, сестре и дяде. Всем хорошего настроения. Настенька тут нам еще написала признание. Спасибо большое, Анастасия. И спасибо большое за то, что вы вместе с нами. Так, здравствуйте. Так, сегодня у нашей красоточки Дианы день рождения. Так, это было сообщение от Натальи. Но Наталья как будто бы не дописала это сообщение. Поэтому, Наталья, давайте еще разочек, и мы все вместе Дианочку поздравим обязательно. Вы еще сообщите обязательно, сколько ей лет исполнилось, для того, чтобы мы всецело понимали, что сегодня у такого замечательного человека отличный праздник и повод для радости в этот день. 399-2011, смс-портал 9900, и мы готовы продолжить вместе с вами. Ну, а вы оставайтесь также вместе с нами, слушайте нас абсолютно везде, где бы вы ни находились, в дороге, дома, на работе. Самое главное, чтобы вы были рядом. Так, есть еще одно сообщение на 9900, долетело к нам. Передаю привет Маше, Тане, Наташе, Сергею, Оксане и Лене. Девочки и мальчики, мы обязательно сегодня встретимся. Это от абонента, чей номер заканчивается на цифры 0114. Да, планируйте встречи обязательно, ну и в рамках сегодняшнего вечера, безусловно, я уверен, что много всего разного можно придумать, как провести вечер, возможно, куда-то отправиться в гости, либо наоборот, встретить гостей у себя дома. Ну, вообще, здесь вариантов огромное количество, но самое главное, чтобы где-то недалеко был еще и радиобрест-приемник, поскольку в рамках сегодняшнего вечера с 8 до 9 часов вместе с вами хиты первой линии от DJ First Line, напоминаю вам об этом. Да, что нужно сделать будет громче, для того, чтобы вечер заиграл новыми музыкальными красками. Ну а уже мы вместе с вами, прыгая в час следующий, безусловно, будем наполнять его чем полезной информацией, также музыкой и только самым лучшим настроением. Меня зовут Женя Филинович, и вместе с вами сегодня на одной волне. Это Радио Брест. I can see the sun.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси накопали 1 250 000 тонн сахарной свеклы и 212 000 тонн картофеля. Картофель убран с 28% площадей страны. В Брестской области его накопали больше всего – 28 000 тонн. Новый супербыстрый и самый мощный в стране зарядный комплекс для электромобилей открыли сегодня в Кобринском районе, сообщили Белта в компании «Беларуснефть». Комплекс расположен вблизи АЗС на трассе М1 в районе пересечения М1 с Р-127. Он оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности. Все они имеют коннекторы GBT и CCS, рассказали в компании. Для владельцев электромобилей предусмотрены зона самообслуживания и места для отдыха. Рядом также можно подкачать колеса и сделать уборку салона электромобиля.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Площадка для концертной программы Зубрфеста вынесена за пределы нацпарка, чтобы исключить шумовое воздействие на обитателей пущи. Об этом заявил заместитель генерального директора Национального парка Беловежская пуща Максим Приходовский на пресс-конференции в преддверии Зубрфеста. Площадка выбрана с учетом отзывов пользователей соцсетей, отметил Максим Приходовский. Напомним, фестиваль состоится 25-26 сентября. И в продолжение. Порядка 1000 человек из Беларуси, России и Китая примут участие в забеге «Зубрфест» в Беловежской пуще. Об этом рассказал директор Брестского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Игорь Саюк. Забег «Зубрфест» состоится в Беловежской пуще 26 сентября. Будут организованы семейный забег на 1 километр и дистанция на 9 километров 200 метров. И последнее. В Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина сегодня вечером состоится презентация романа российской писательницы Александры Аракчеевой «Живем заодно» – дебютная книга Александры. Роман – настоящий подарок читателям, рожденным в СССР. В основе сюжета – история дружбы трех девушек, чьи студенческие годы пришлись на позднесоветское время. Автор расскажет о том, какая известная личность пишет под псевдонимом Александра Аракчеева, насколько художественная проза автора автобиографично и будет ли у произведения продолжение. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

14:08. Ну, не то чтобы мы говорили вам о том, что больше не звони и больше не пиши. Нет, ни в коем случае. Да, наоборот, присоединяйтесь к нам и делайте громче. Эфир на волнах Радио Брест. Будем обеспечивать музыкой, хорошим настроением. И вместе с вами совсем скоро узнаем немного интересного, что произошло в мире. Наша рубрика «Будь в курсе», она, знаете ли, плавно мигрировала с середины недели, в среду она выходила, но вот Маша Кочаловская появилась здесь у нас на волнах Радио Брест, в студии уже появится совсем скоро, да, ну и мы вместе с вами узнаем, что же произошло в мире. Это все многое другое уже совсем скоро. Не забудьте, что мы вместе с вами также в интернет-трансляции на нашем сайте radiobrestfm.by. В целом там можно найти много интересной информации для себя, да, информацию о ведущих. Ну, а в наших социальных сетях, безусловно, ты найдешь отчет о том, как прошел наш вечер на Советской, который мы организовывали в честь нашего 23-летия. Если ты был вместе с нами, тебе огромный привет. Ну, а если не получилось приехать или, может быть, по погоде, годным условиям ты решил все-таки остаться дома, посмотри, как там было. Ну и, конечно же, призы и подарки. Это все то, что мы вчера разыгрывали. Прямой Радио Брест эфир продолжается. 14:10 на наших студийных. Группа «Добро» далее в музыкальном эфире. Звук поставь.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Никита Беляков на волнах радио Брест. 14:24. Осень продолжается. Ну и знаете ли, мы здесь открыли окна для того, чтобы вот этим холодным ветром, буквально как листик, к нам сюда занесло Машу Кочеловскую. Маш, привет.
1: Привет, Жень. Я к тебе залетаю в прямой эфир.
0: Да, здорово, если в микрофон еще начнешь это говорить.
1: После мероприятия. Да,
0: чего ты там после мероприятия?
1: Дорогие радиослушатели, привет, Жень.
0: Да.
1: Я к тебе залетаю в прямой эфир снова с рубрикой «Будь в курсе».
0: Так.
1: После мероприятия, которое было вчера на Советской.
0: Так.
1: Да, но... с рубрикой «Будь в курсе».
0: Да, знаешь, рубрика «Будь в курсе» посвящена самым интересным новостям, которые произошли в мире. Мы все здесь копили в маленький сундучок. Вот это Маша достает его, этот сундучок прямо сейчас на стол. И оттуда достает самую первую новость, которая посвящена чему?
1: Итак. 78-я церемония,
0: так,
1: которая прошла в США.
0: Церемония чего?
1: Церемония Эмми называется.
0: Угу.
1: Вечер подарил очень много рекордов. В топе оказались сериалы. Я думаю, ты о них знаешь.
0: Угу.
1: «Больница Питт», одна из многих сериал, и «Бухта вдов».
0: Вот, кстати, про «Бухту вдов» я слышал, и причем слышал только самые положительные отзывы, еще не смотрел ни одной серии, но почему-то в сети мне везде вот в рекомендациях попадается, что вот «Бухта вдов» — это прям то, что нужно смотреть.
1: Да, нужно будет посмотреть, и мне тоже обязательно. А, кстати, Мэтью Рис вошел в историю. Он победил сразу в двух актерских категориях за два разных проекта.
0: О, это как и Том Холланд, который снимался в двух проектах одновременно в этом году. Так, ну что, хорошо, в общем, дубль за один вечер. Это, конечно же, мощно. Там Зендея, я понимаю, да, наверняка опять победила.
1: Да, она опять победила. На этот раз она уступила Рэй Сихорн. Зато Зендея пришла на церемонию вместе... Барабанная дробь с Томом Холландом. Конечно же, настоящая идиллия.
0: Мне кажется, что там на самом деле этой интриги-то никакой не было. Они постоянно вместе. Мне очень нравится, как Том Холланд ухаживает за Зендеей. Когда они вместе где-то появляются, он постоянно ей руку подаст и вперед ее пропустит. И в случае даже каких-то, знаете ли, таких вот косых взглядов, эти косые взгляды переводит на себя.
1: Он настоящий джентльмен.
0: Настоящий джентльмен, да. Ему ведь только 30 лет. Достаточно молодой человек. Так, давай дальше, что еще есть?
1: Так, у меня для тебя есть очень классная новость. Японцы не перестают удивлять. Они создали стиральную машину, но не простую.
0: Так, стиральная машина.
1: Для людей, для людей.
0: А для кого еще может быть стиральная машина?
1: Ну как-то, обычно мы привыкли, что кидаем вещи в стирочку. Так вот, здесь можно помыться.
0: Так.
1: Ты залезаешь в капсулу, через 15 минут выходишь чистым и сухим.
0: А, то есть она буквально для людей, то есть не для вещей, а для людей стиральная машина. Хорошо, как это выглядит? Что это
1: смотри,
0: такое?
1: Смотри, она моет теплой водой с мельчайшими пузырьками, сушит, а в нее встроены датчики специальные, и они следят даже за состоянием организма.
0: То есть утром, да, вот ты вот перед тем, как на работку, вместо того, чтобы допустим, там куда-то там быстренько в душ, раз себя забросил на 5 минуточек быстро в моечку, там какими-то пузырями тебя обдало, и ты в этом всем сухой, раз, два, три, и вот стоишь уже на кухне, правильно?
1: Да, именно так.
0: Сколько стоит?
1: Ну, как тебе сказать, сущие копейки, всего около 370 тысяч долларов. Есть такие сбережения?
0: Да, если честно, то действительно и суммой-то не назовешь. Я просто не понимаю, где ее можно использовать еще. Ну, то есть, станет ли это штуковина, это девайс каким-то таким, знаешь, атрибутом, как и стиральная машина отдельная. Но это точно не для меня, по крайней мере, за такие деньги.
1: Ну, слушай, станет ли оно массовым, мы посмотрим через время.
0: Угу.
1: Но уже выпустили 50 штук на первое время. И первый отель уже в Осаке уже установил такую капсулу для гостей. Кстати, раз мы заговорили о достижениях, о странных достижениях, внимание, сейчас я тебе кое-что расскажу. Американец из города Бойсе, штат Айдахо, сложил 415 бумажных самолетиков. Как ты думаешь, за сколько?
0: 415, ну, мне бы для этого понадобился как минимум день.
1: Мне больше, я бы даже за неделю.

0: образец чуть больше 8 секунд.
1: Вот, я видишь, я пытался прикинуть.
0: И почти без пауз.
1: Да, ну, то есть получилось у человека. Мне интересно, насколько долго он вообще шел к этому рекорду, и что скажут мастера оригами, знаешь, на вот это. То есть там же наверняка есть какая-то технология, его
0: конечно,
1: правильно сворачивать.
0: Конечно, конечно. Мастера оригами вообще, может, скажут, что это просто. На самом деле, не просто. Судьи книги рекордов Гиннесса строго следили за регламентом, угу. И нельзя было использовать произвольную технику. Можно было, точнее, нужно было четко следовать семиэтапному процессу сборки. Угу. И да, Дэвиду помогала команда ассистентов.
1: Но
0: он не сам.
1: Он не сам это делал, ты имеешь в виду, да?
0: Да?
1: То есть там изначально была еще целая команда, которая позволила ему это сделать. Слушай, ну он молодец, что он опять попал в книгу рекордов Гиннесса.
0: Кстати, вот ты меня не спрашиваешь. Вот он делал бумажные самолетики. Значит,
1: да.
0: Он фанат бумаги.
1: Фанат бумаги?
0: Да, он фанат бумаги, но не просто фанат бумаги.
1: Не преданный.
0: А4. Он преданный фанат книги рекордов Гиннесса в целом.
1: Так.
0: На его счету уже более 200 действующих титулов. Представь. Ранее он поймал 58 зефирок ртом за минуту с помощью самодельной катапульты.
1: Если честно, то лучше бы мы рассказали про это. 58 зефирок при помощи самодельной катапульты. Это выглядит, по крайней мере, очень круто. Но знаешь, в чем еще интерес? Вот эти вот 415 самолетиков, которые мы с тобой обсуждали до этого, да, их нужно было еще запустить или нет? Нужно было проверить на работоспособность эту конструкцию, которую он собирал из бумаги, или не нужно было?
0: Вот это нам неизвестно.
1: Выставить их, да? Ну, в общем, история интересная. Что он там еще делал? 58 зефирок ртом словил, да?
0: Да, так, что он еще делал? Он пробежал 100 метров с завязанными глазами.
1: Ого!
0: Кстати, за очень короткий промежуток времени, так. 14 чем-то секунд. 14 секунд 33 миллисекунды. А еще он 2919 раз подряд успешно ловил топоры при жонглировании. Он жонглировал топорами.
1: Ну, это, безусловно, говорит о том, что он рукастый молодой человек. Надеюсь, у него отличная медицинская страховка, да, поскольку это больше попахивает каким-то безумием, если честно. Точно не для меня эта
0: история. Вообще, безумие это сильно сказано, но ты прав. И последняя новость на сегодня. Тоже для любителей коллекционировать и ставить рекорды. Жительница США Сьюзен Бургас собрала 13201 предмет с изображением лягушек. И книга рекордов Гиннесса, конечно же, признала ее коллекцию крупнейшей в мире.
1: Так, 13 тысяч, я понимаю, изображений. Что там, одни игрушки получается?
0: Нет, конечно,
1: да?
0: Нет. Там игрушки, украшения, одежда, посуда даже. Она собирает эту коллекцию аж с 1983 года.
1: Ну, достаточно давно, если честно. Это коллекция старше меня даже получается. С размахом она, конечно же, да. Слушай, а как это все? Это где-то хранится у нее? Ну, потому что 13 тысяч экспонатов, это как минимум даже не комната целая нужна.
0: Слушай, ну я тоже не могу себе представить, как это может уместиться в одном помещении, даже в доме. Поэтому женщине пришлось купить для их хранения второй дом с большим гаражом.
1: Ого. Да, я представляю, дом для лягушек. Вот, секундочку. Ну, история прикольная, да, интересная. Ноу-хау, я думаю, что среди наших радиослушателей также есть ребята, которые что-то коллекционируют в своей жизни. Ну, возможно, там не с таким размахом, конечно же, чтобы покупать там дополнительную квартиру или гараж, но вот эта история точно не про меня, да.
0: Слушай, ну и тоже не про меня, я бы так не смогла. Так что, дорогие радиослушатели, если вы вдруг решите, что вам не хватает жизни стабильности, просто начните коллекционировать лягушек. Может быть, у вас получится, и второй дом с гаражом вам обеспечен.
1: Да.
0: А если серьезно, желаю вам отличного настроения и ярких событий на эти выходные. Но желательно без необходимости покупать вторую недвижимость или жонглировать топорами. В общем, да, с вами была Маша Кочеловская и рубрика «Будь в курсе». До встречи в эфире!
1: Спасибо большое, говорим Маша, как обычно, приготовила нам целую порцию новостей о том, что происходит в мире, ну и как к этому нужно относиться. Видите, независимо от того, что вы там самолетики делаете, возможно, вы лягушек коллекционируете, ну или вы самый успешный актер, который в возрасте 30 лет уже снялся у самых кассовых режиссеров. Самое главное, чтобы вы это время проводили вместе с нами. Это Радио Брест, 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение, тебе помогут быть в курсе самых интересных новостей. О погоде далее.

0: Погода.
1: Итак, что касается погоды, информация от Брест-облгидромета. На Брещине сегодня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 17-19, в Пинске 18-20 градусов, в Бресте сегодня 19 до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Archie, baby. Yeah, yeah. We did it again.

часов 54 минут с хорошим настроением. Продолжаем эту пятницу и вместе с вами идем далее. Я передаю вас буквально вот так вот на ручках своих в следующий вас час. Ну а там уже подхватит вас Алексей Ляхович в вечерней смене с 16 до 19.00. Что важно, это то, что сегодня в этот пятничный день необходимо, ну, как-то распланировать свои выходные дни, чтобы, знаете ли, проснуться в субботу и не думать, так, что мне еще нужно сделать? Не, чтобы сразу было все понятно, что нужно отдохнуть, нужно ничего не делать и валяться, например, на диване, смотреть любимый сериал. Или запланировать какой-нибудь активный отдых. Но вот прохладно, возможно, будет, особенно на первых порах, если с утра выйти на улицу. Ну, а если вас это не пугает, конечно же, тогда просто оставайтесь вместе с нами, и мы будем вас всячески поддерживать. Мы это делаем на постоянной основе в утренней, дневной и вечерних сменах, ну а также выходные дни будем также вместе с вами, где бы вы ни находились. Слышите Радио Бреста в эфире очень легко, наш сайт вам поможет, мобильное приложение Радио Плеер Беларусь, ну или находясь дома, скажите: Алиса, включи Радио Брест, но это если нет FM-приемника. И все тогда будет самым наилучшим образом складываться в любой выходной, ну или будний день. А я прощаюсь с вами до понедельника. Дневная смена на волнах Радио Брест, как обычно, в понедельник с 12 до 15.00. Будем делиться новостями, узнавать, как прошли ваши выходные дни, и делиться эмоциями. Это все уже в понедельник. Ну а впереди что? Выходные дни, которые вам также... говорю, что можно провести классно вместе с любимой радиостанцией. В общем, мы будем вместе с вами, где бы вы ни находились. В дороге, дома, ну или на работе. А самое главное, чтобы вы были также где-то неподалеку. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Министерство здравоохранения присоединится к проведению единого дня безопасности, который в этом году пройдет 24 сентября. Медицинские работники будут присутствовать на информационных площадках. Всего таких точек будет 139 во всех регионах страны. Обучение направлено прежде всего на формирование практических навыков сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, помощь при травмах, нарушении проходимости дыхательных путей, утоплении и других угрожающих жизни состояниях. Ежегодно такое обучение проходит более 1000 человек. Образ зубра как составляющая белорусских брендов обсудят на международной научно-практической конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Об этом журналистам и блогерам рассказал сегодня заместитель директора Национального парка «Беловежская пуща» Юрий Рой. Научная конференция пройдет в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы Национального парка «Беловежская пуща». Также участники мероприятия обсудят вопросы биологии и экологии вида, историю восстановления, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией.
0: Новости.
2: К другим новостям. В Бресте главный бухгалтер перевела мошенникам принадлежавшей фирме более 56 тысяч рублей. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ОВД Брестского облисполкома. В затруднительной ситуации оказалась 67-летняя жительница Бреста. Она обратилась в милицию и рассказала, что попалась на уловки аферистов. Женщина – главный бухгалтер. В мессенджере ей пришло сообщение от директора, в котором он настаивал на срочной оплате заказа. Для этого нужно было перевести сумму на указанный счет. Брещанка поручение выполнила. Спустя некоторое время в личной беседе с руководителем выяснилось, что он никаких указаний не давал. Правоохранители занимаются поиском причастных к преступлению. 83-й театральный сезон Брестский академический театр драмы встретит на улице Советской 20 сентября. На музыкальной площадке в воскресенье в 19 часов артисты театра драмы и симфонический оркестр подарят зрителям музыкально-поэтический вечер. Выступят заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Петкевич, Михаил Ильич, Татьяна Строк, Наталья Лапко, Алла Омесь, Анна Цверко, Екатерина Сиротко, Даниил Бусель, Никита Понеделок. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.

0: sportkp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
2: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
1: Будешь, раз сам Маша.
3: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
4: Кто?
5: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6.
6: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси 24 сентября пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Как рассказали в МЧС, основное внимание при проведении единого дня безопасности будет уделяться подготовке населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и иных нештатных ситуаций именно на объектах общественного значения. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Единый день безопасности проводят в Беларуси уже в 9-й раз. В соцсетях и мессенджерах снова разгоняется волна хейта по поводу удаления деревьев в Бресте. Каждое дерево, которое придется удалить, исследуют индивидуально. При этом о многих аварийных деревьях сигнализируют сами брестчане. На каждое срезанное дерево предусмотрены компенсационные мероприятия. Об этом рассказал заместитель начальника ЖРО города Бреста Дмитрий Жмайлик.
2: Просто так никто деревья не срезает. Его срезают в том случае, если опасное, аварийное, сухое. И на это все разрабатываются определенные документы. Поэтому ЖРУ постоянно мониторит дворовые территории. Нужно срезать? Срезаем. Мы за то, чтобы наш город был зеленым. Он один из самых зеленых. И мы лишнее дерево тут не срежем. На каждое обращение реагируем. Порядок какой? Обращение рассматривается. Выходит наш специалист. Смотрит это дерево. Признаки аварийности, неаварийности. Если оно аварийное, делается заключение. И на основании этого заключения производится снос данного дерева. Люди у нас граждане бдительные. Как бы помогают в этом направлении работать.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода. В настоящее время отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов. Вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, боковирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы. Об этом рассказали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.09 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. 3 часа ближайших мы вместе с вами для того, чтобы узнать массу интересной и полезной информации. Кстати, сегодня расскажу о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Также уступлю микрофон Антону Кравченко, его программе «Автоновости», ну и много-много всего и самое главное интересного. Так что оставайтесь с нами, пристегиваемся, поехали. «По дороге домой» начинается.
0: «По дороге домой».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Правила движения.
1: «16.20» на эфирных. Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают сегодня. На дорогах Брестской области местами наблюдается туман. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбора и соблюдения безопасной скорости движения и дистанции. Выбирайте скорость движения, исходя из складывающейся дорожной обстановки и условий видимости. На загородных дорогах исключите маневры обгона. Все находящиеся в транспортном средстве пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах. При ухудшении видимости включите ближний свет и противотуманные фары. При невозможности продолжить движение остановитесь за пределами проезжей части и включите аварийную световую сигнализацию. При движении в тумане рекомендуется избегать резких маневров и торможений, двигаться с включенным ближним светом фары, при необходимости противотуманными фарами. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными вблизи пешеходных переходов, особенно при выполнении маневров поворота. Что же касается пешеходов, то им следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности своего выхода на проезжую часть. В условиях недостаточной видимости необходимо обозначать себя световозвращающими элементами. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио Брест.

0: Плотная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 18-23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20. В Пинске ночью 8-10, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
1: Реклама. Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: год возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16.51 на эфирных. Это были Джим Йосеф и Рори Хоуп и музыкальная композиция Remember Me. Мы же продолжаем, движемся по дороге домой. На очереди у нас, как вы уже догадались, по музыкальной заставке, это «Ну и новости». Вот вы знаете, во всем обязательно надо соблюдать меру. И даже в жалобах. Да-да-да-да-да. В городе Осака, Япония, завелся злостный жалобщик, который очень сильно мешал работе местной администрации. За последние 3 года мужчина, чье имя не называется, но оно и понятно, вдумайтесь, 600 раз обращался к сотрудникам администрации по телефону и даже лично. Претензии в основном касались мелких проблем. Например, грязи на улицах, неисправного оборудования на спортобъектах. Во время своих многочисленных обращений жалобщик постоянно требовал от чиновников не только официальных объяснений, но даже извинений. Но вот несколько раз он даже принимался угрожать собеседникам. А вот теперь он, можно сказать, сам себе беду, как говорится, и накликал. Теперь городская администрация подает в суд на обидчика с намерением взыскать с него около 2500 долларов. Сумму рассчитали, исходя из зарплаты сотрудников за то время, что они должны были разбираться с жалобами мужчины. Так что меру надо знать во всем. Ну и, в принципе, можно жаловаться сколько угодно, ну а можно еще и самому что-нибудь сделать. Например, грязь на улицах. Утром встал, убери свою планету. Еще и Экзюпери об этом писал. Ну и, собственно, да, некоторые вещи можно решить самому. И просто, во-первых, себе, плюс их карме, во-вторых, людям полезно. Оставайтесь вместе с нами, встретимся в следующем часе. Ну а прямо сейчас Робин Шульц и World Gone Wild.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на международной промышленной выставке «Инопром Беларусь», который пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября, сообщили Белта в пресс-службе странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси. В сентябре прошлого года «Росатом» и белорусский холдинг «Горизонт» совместно открыли в Минске Центр аддитивных технологий. В настоящее время он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Посетители выставки смогут увидеть первый 3D-принтер совместного белорусско-российского производства «Русмел-150М». Организаторы показали журналистам и блогерам площадку, где пройдет концертная программа «Зубрфеста». Асфальтирование площадки завершено. Завтра здесь начнут устанавливать сцену. Она будет разделена на несколько зон, рассказал начальник отдела по туризму нацпарка. Напомню, первый фестиваль «Зубрфест» пройдет 25-26 сентября.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Бресте открыли мемориальную доску Петру Лысенко. Событие приурочено к 95-летию со дня рождения знаменитого доктора исторических наук, профессора и лауреата Государственной премии Республики Беларусь. Именно благодаря ему мир узнал, где располагалась древняя Берестия. Памятный знак разместился внутри здания музея Берестия. Вместе с мемориальной доской в музее открылась выставка «Первооткрыватель», собранная из редких материалов музейных фондов. Экспозиция посвящена на жизни, экспедициям и главным находкам Петра Лысенко. Среди экспонатов фотографии, рассказывающие о раскопках древнего Берестия, личные вещи ученого и его мотоцикл. Выставка работает до 1 октября. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А вот и 17.09, а вот и с огромным удовольствием поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день, ну а вместе с ним и рабочую неделю. Двигайтесь по дороге домой, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам через наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие два часа у нас очень много интересной и полезной информации. И поделюсь о том, какая музыкальная композиция с сегодняшнего дня будет звучать в нашем эфире. Также посмотрим, куда направит нас стрелка нашего радиокомпаса. И, конечно же, уже во второй половине этого часа поведаю о том, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Ну а уже совсем-совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и его автоновостям. Сегодня вы узнаете, за что кроссовер Freelander попал в книгу рекордов Гиннесса, а также о том, что Volkswagen представил свой самый мощный GTE в истории. Более подробно в 17.20 примерно Антон Кравченко все вам обязательно расскажет. А что у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Ох, какой хороший хит Кеша и Питбули Timber.

0: Swedish House Mafia, Lee Lee, Happiness и So Sad буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным нагревом и скошенными краями всего за 864 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
8: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня с 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
10: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
11: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
12: Будешь раса Маша.
13: Какой я ему паук, я же герой.
14: Но вы будете как черная вдова.
15: Готово.
16: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
17: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Автоновости, новости и я, Антон Кравченко, а сегодня в программе. Кроссовер Freelander попал в Книгу рекордов Гиннесса. И Volkswagen представил свой самый мощный GTI в истории. Легендарный шильдик GTI отмечает свое 50-летие. Volkswagen представил модель ID.3 GTI – самый мощный автомобиль с этим значком за всю историю марки. Так, впервые в истории GTI тяга передается исключительно на заднюю ось. Это превращает электрохэтчбэк в настоящий заряженный хот-хэтч, а не просто в быстрый семейный автомобиль. Электромотор выдает 326 лошадиных сил. Батарея емкостью в 79 кВт обеспечивает запас хода до 600 км, а быстрая зарядка от 10 до 80% занимает всего 29 минут. Совместное предприятие китайской Chery и Jaguar Land Rover установило мировой рекорд. Новый гибридный кроссовер Freelander 8 официально попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы доказать свои внедорожные способности, автомобиль отправили в Тибет. Там он успешно поднялся на высоту 6 км, 2 метра и 33 сантиметра над уровнем моря, что стало абсолютным рекордом высоты для гибридных кроссоверов. Инженеры доказали, что современные гибридные системы могут уверенно работать даже в условиях разреженного воздуха и экстремального бездорожья. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: ночью 8-10, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
5: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, выразительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 7-3-7» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:39 на эфирных, а это значит, что пришло время узнать, что приготовили нам звезды. Я про те, что на небе, по части грядущего выходного, предсказания, гороскоп. Поехали. Для всех в эти выходные захочется успеть все и отдохнуть, и разобраться с делами, и провести время с теми, кто дорог. Но эти два дня приготовили каждому знаку свой сценарий. Кому-то предстоит романтическое свидание, кому-то серьезный разговор с родными, а кто-то просто захочет побыть один и перезагрузиться. Главное, не пытайтесь уместить в субботу и воскресенье практически всю жизнь. Оставьте место для спонтанности и неожиданных приятных моментов. Ну а теперь поехали по знакам зодиака. Овны. Суббота пройдет под знаком любви. Возможно, свидание, признание или неожиданный знак внимания от человека, который давно вам нравится. Не отмахивайтесь от приглашений. Воскресенье лучше посвятить семье. Позвоните родителям или навестите старших родственников. Они нуждаются в вашем внимании. Вечером не передайте им желудок, скажет спасибо. Тельцы, вас ждут домашние хлопоты. Что-то сломалось, что-то требует замены, а что-то просто пора выбросить. Сделайте это в субботу, чтобы в воскресенье осталось свободным. В личной жизни возможен разговор, который расставит все по местам. Если вы давно хотели что-то сказать партнеру, лучше это сделать в воскресенье и за ужином. Суббота. Близнецы. Для вас суббота преподнесет неожиданную встречу. Возможно, вы столкнетесь с человеком из прошлого или познакомитесь с кем-то, кто перевернет ваши планы. Не закрывайтесь от общения. Воскресенье – это день для творчества и хобби. Займитесь тем, что давно откладывали. Это принесет удовольствие и поможет отвлечься. Раки. Выходные пройдут под знаком семьи. Возможен визит родственников или важный разговор с кем-то из близких. Не уходите от темы, даже если она неприятна. В субботу уделите время дому. Наведите порядок, приготовьте что-то вкусное. В воскресенье позвольте себе отдых. Полежите с книгой или посмотрите фильм. Львы, вас ждет очень яркий уикенд. Суббота подходит для романтических встреч и признаний. Не бойтесь проявлять чувства. В воскресенье посвятите себе. Сходите в салон, обновите гардероб или просто прогуляйтесь по любимым местам. Вечером возможен звонок от старого друга, который поднимет настроение. Девы, суббота потребует от вас внимания к деталям. Возможно, придется разбираться с документами или решать бытовые вопросы. Не откладывайте. В воскресенье уделите время здоровью. Начните с зарядки, пересмотрите рацион или просто выспитесь. В личной жизни избегайте критики. Сегодня она может ранить близкого человека. Вот такой гороскоп для знаков первой половины зодиакального круга. Остальные услышат свои предсказания буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Так что ожидайте.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Байли по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на эфирных. Это время продолжать гороскоп на грядущий уикенд. И вторая половина зодиакального круга. Ее открывают весы. Весы и выходные принесут приятные сюрпризы. Суббота подходит для шопинга или похода в кафе с друзьями. В воскресенье возможен разговор с партнером, который укрепит ваши отношения. Не бойтесь говорить о чувствах. Вечером займитесь чем-то спокойным, чтобы набраться сил перед рабочей неделей. Скорпионы. Суббота может начаться с неприятного известия, которое выбьет из колеи. Но не паникуйте, к вечеру ситуация прояснится. В воскресенье уделите время семье, позвоните родителям или навестите их. Возможен разговор, который давно назревал. Поэтому будьте честны, но мягки. Стрельцы, вас ждет очень активный уикенд. Суббота подходит для поездок и встреч с друзьями. Не сидите дома. В воскресенье возможна неожиданная встреча, которая перерастет во что-то большее. В финансовых вопросах будьте осторожны и не тратьте деньги на импульсивные покупки. Козероги, суббота потребует от вас решительных действий. Возможно, придется разбираться с делами, которые вы откладывали. Не тяните. В воскресенье уделите время себе, сходить на массаж, прогуляйтесь или просто отдохните. В личных отношениях возможен разговор, который расставит все по местам. Водолеи. Выходные принесут неожиданные повороты. Суббота может начаться с новости, которая изменит ваши планы. Не расстраивайтесь, это к лучшему. В воскресенье займитесь творчеством или хобби. Возможно, встреча с человеком, который разделяет ваши интересы, поэтому не упустите шанс. Ну и, наконец, рыбы. Суббота подходит для отдыха и восстановления. Не планируйте ничего грандиозного. В воскресенье возможен важный разговор с близким человеком. Будьте открыты и не бойтесь говорить о том, что вас тревожит. Вечером уделите время себе. Ванна, книга или любимый фильм помогут расслабиться. Вот такой гороскоп на грядущие выходные. Ну, если что-то хорошее я рассказал, пусть это обязательно сбудется. А если что-то не очень, то это они все врут, гороскопы. Вот именно так к ним надо относиться. Оставайтесь вместе с нами. До встречи в следующем часе.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В то время как делегация первого региона находится во вьетнамской провинции Лаокай, Брещину посещает делегация посольства Вьетнама во главе с заместителем министра финансов Као Ань Туаном. Напомним, первый регион и провинцию Лаокай связывает побратимское соглашение, подписанное в 2017 году. Особый импульс двусторонним отношениям был придан в последние годы. В частности, товарооборот Брестской области и Вьетнама за 5 лет вырос более чем в 2 раза – 125 миллионов долларов. В многофункциональном центре Брестского облисполкома вьетнамских гостей приветствовал зампредседателя Виктор Рафалович, который подчеркнул, что двухсторонние отношения подкрепляет подписанная в этом году в Бресте программа сотрудничества на 2026-2028 годы между облисполкомом и Народным комитетом провинции Лаокай. Основная цель нынешнего визита делегации – обмен опытом в области бюджетных вопросов. Продолжается визит белорусской парламентской делегации в Китай во главе с заместителем председателя Совета Республики Игорем Брилевичем. В провинции Цзянси проходит форум ШОС по традиционной медицине. Сегодня в рамках программы мероприятий парламентарии посетили крупнейшие научно-инновационные предприятия, медицинские университеты и специализированные клиники региона. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий обратил внимание на высокий потенциал синергии двух медицинских школ. Впечатляет то, что здесь целые институты, университеты и больницы посвящены традиционной китайской медицине. В нашей стране элементы этой системы уже поэтапно внедряются в региональных клиниках. Но главный вектор и перспективный путь для Беларуси – это гармоничная интеграция классической западной медицины, которой мы традиционно пользуемся, и передового опыта традиционной китайской медицины, отметил Александр Карпицкий. Митрополит Вениамин возглавил сегодня в Бресте литургию ко дню памяти преподобномученика Афанасия. В честь 378-й годовщины подвига Афанасия Брестского ранним утром прошел крестный ход. Люди всегда стремятся к местам, которые отмечены жизненным подвигом других людей предыдущих поколений. Преподобномученик Афанасий очень любил свой народ, проявлял твердость веры, благодаря которой, думается, и при последующих поколениях выстояла наша земля во время многих испытаний. Сейчас видим благоденствие на нашей земле, сказал владыка. К слову, руководство Брестской области поздравило митрополита Минского и Заславского патриаршего экзарха всея Беларуси Вениамина с прошедшим днем рождения.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Площадка для концертной программы Зубрфеста вынесена за пределы нацпарка, чтобы исключить шумовое воздействие на обитателей пущи. Об этом заявил заместитель генерального директора Национального парка Беловежской пущи Максим Приходовский на пресс-конференции в преддверии Зубрфеста. Площадка выбрана с учетом отзывов пользователей соцсетей, отметил Максим Приходовский. Напомним, фестиваль состоится 25-26 сентября. Образ зубра как составляющая белорусских брендов обсудят на международной научно-практической конференции «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории». Об этом журналистам и блогерам рассказал сегодня заместитель директора Национального парка Беловежская пуща Юрий Рой. Научная конференция пройдет в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы Национального парка Беловежская пуща. Также участники мероприятия обсудят вопросы биологии и экологии, экологии вида, историю восстановления, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией. Новый супербыстрый и самый мощный в стране зарядный комплекс для электромобилей открыли сегодня в Кобринском районе, сообщили Белта в компании «Беларуснефть». Комплекс расположен вблизи АЗС на трассе М1 в районе пересечения М1 с Р-127. Он оснащен зарядными станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением мощности. Все они имеют коннекторы GBT и CCS, рассказали в компании. Для владельцев электромобилей предусмотрены зона самообслуживания и места для отдыха. Рядом также можно подкачать колеса и сделать уборку салона электромобиля. В Ганцевичах проходит выставка лесной техники. Она приурочена ко дню работников леса и разместилась на городской площади. Ведущее деревообрабатывающее предприятие района «Ганцевичский лесхоз» и «Семь мал древ» представили технику, которая используется для валки, трелевки, транспортировки, сортировки, переработки древесины и ухода за лесом. В агрогородке Мурава Пружанского района в торжественной обстановке сегодня открыли современную игровую площадку территории детства. Этот объект появился благодаря победе в областном конкурсе гражданских инициатив, куда проект был заявлен Сухопольским селисполкомом в декабре 2025 года. Инициатива получила одобрение и была успешно реализована в этом году. Жители Муравы внесли личный вклад в общее дело. Условием проекта было финансовое участие населения в размере не менее 10%. От стоимости оборудования и его установки. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте. Улица Пушкинская, 10. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: В выходные все ближе и ближе, ну, по крайней мере, еще на один час. 18:13 на часах. Это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Два часа ближайших я вместе с вами для того, чтобы рассказать вам о том, какая музыкальная композиция совсем скоро появится, а точнее, с сегодняшнего дня появится на наших волнах. Рубрика «Фреш» запланирована. Ну и, конечно же, посмотрим, куда же нас сегодня направит стрелка нашего радиокомпаса. Вот такой план на ближайшее время. Желаю всем только легкого вечера пятницы, замечательного настроения. Ну и будем создавать его вместе только с хорошей музыкой на Радио Бред. Совсем скоро это будет CeeLo Green и Forget You. Чуть пораньше Лирик, он же Кирилл Гуд, «Кассеты». Джоэл Кори, «Devotion», буквально через композицию и рекламу уже здесь, в ваших приемниках.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
3: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября. Скидки до 90% в магазине Белвест. По адресу Брест, улица Московская, 346. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 346. Магазин Белвест.
4: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
7: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
8: МТБанк. Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд. Бренд-дефис-5 и в Инстаграм TouchLife.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это рубрика «Радио Компас», и сегодня он указывает на самое сердце Бреста и на события, которые дарит городу настоящий праздник. Брестский академический театр драмы открывает свой 83-й театральный сезон. И открывает его не в привычных стенах, а прямо на улице, в самом центре города. 20 сентября, уже в это воскресенье, в 7 вечера, на улице Советской, 73, на музыкальной площадке артисты драмы и симфонический оркестр объединятся, чтобы подарить зрителям музыкально-поэтический вечер. В программе участвуют заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Петкевич, актеры Михаил Ильич, Татьяна Строк, Наталья Лапко, Алла Омесь, Анна Цверко, Екатерина Сиротко, Даниил Бусель и Никита Понеделок. Продолжительность вечера 60 минут и самое приятное — вход свободный. Поэтому не упустите возможность насладиться красивой поэзией и живой музыкой под открытым небом. 20 сентября, 19:00, улица Советская, 73. Приходите сами и зовите друзей. А мы продолжаем наш путь по дороге домой.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэш.

0: 120. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

это «По дороге домой» на Радио Брест. Рубрика «Фреш» – те самые музыкальные новинки, которые стоят нашего внимания. Сегодня у нас трек, который уже успел наделать шумы в сети «Ночь» от Лёши Свика. Напомню, Лёша Свик – это псевдоним Алексея Наркитовича, артиста из Екатеринбурга, который начинал с рэп-баттлов, а в 2017-м выстрелил с треком «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две его песни «Дым» и «Малиновый свет» вошли в топ-30 самых популярных треков года во ВКонтакте. Что же касается нового трека «Ночь», это классический для Свика сплав танцевального бита, меланхоличной мелодии и очень личного текста. Интересная деталь. Свик не раз говорил, что ему скучно делать простые танцевалки. И он старается каждый раз добавлять нечто новое. В «Ночи» это слышно. Трек звучит свежее, чем привычные его хаус-хиты. В нем больше воздуха и той самой уральской меланхолии, за которой, кстати, его и полюбили. Если вам интересно узнать больше о творчестве Лёши Свика, то его альбомы «Алиби», «Инсомния» и «Последний я» «Начало» доступны на всех стриминговых платформах. А мы ставим в эфир «Ночь» и продолжаем путь по дороге домой.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вот уже последние минуты этого часа, а это значит, что пришло нам время подвести итоги нашей вечерней эфирной смены, а именно шоу «По дороге домой». Большое спасибо всем тем, кто участвовал в нашей рубрике «Дорожный корреспондент» за самую свежую и актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, спасибо вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Пятница вечер, если хотим танцевать, то тут наш диджей First Line вам поможет. В 8 вечера делаем приемники громче и танцуем под самые лучшие хиты, которые выстроены в одну линию. Первую линию, хиты первой линии, 8 вечера, целый час самой лучшей музыки только для вас, дорогие друзья, так что настраивайтесь и подключайтесь. Ну а на сим, как говорится, вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается. Олеж, я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у початку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Арыной Ермаковой. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за одыходящий тыдень в программе «Брестская область. Акценты». Тому не пропустите самое текавое. Встретимся в наступной године.
0: По дороге домой. Радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утро местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 18 до 23. В Барановичах ночью 7-9, днем 18-20, в Пинске ночью 8-10, днем 20-22, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 23. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: слушай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.